0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

встречаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Они усадят тебя на трон, дадут корону, скипетр и держав.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. В эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление. У меня появился канал на Бусти. Ну, не канал, а страничка. Оформлена она пока так себе, скажем прям. Я даже логотип не придумал. Но ссылочку оставлю. Я какие-то минимальные донаты поставил. Там, потому что больше 150 рублей за ничего просить мне как-то не хочется. В будущем организую там какой-нибудь дополнительный контент, телеграм-каналы, может быть, что-нибудь еще, не знаю, может быть, статьи, видео. Ну, честно, вот пока до лета времени у меня как-то не очень много свободного, но постараюсь как-то заниматься этим вопросом. Вот, а если вы готовы отдать мне свои кровные за просто так, то как бы большое спасибо, милости прошу, естественно, не настаиваю. И о чем сегодня у нас пойдет разговор? Первоначально мне очень хотелось сделать выпуск про такую музыку при диктатурах, притом вне зависимости от жанров, показать, что она очень разная, показать это на примере Испании времен Франко и Советского Союза. Казалось бы, да, диктатуры, но вот немножечко там отличается. Но в итоге поразмыслил я и несколько дней назад решил, что все-таки, наверное, маловато будет контента, и поэтому решил сделать такую обзорную экскурсию по странам Европы, поговорим про какие-то интересные закономерности, ну, грубо говоря, такой аудиогид, почему в разных странах музыка разная. Из неевропейских стран мы, наверное, затронем очень мельком Латинскую Америку, так просто проговорим, и США, но США, оно здесь будет затронуто в контексте Великобритании. Тоже надо понимать, так, в принципе, то есть никаких там диско-сцен в Камбодже или какие-нибудь там, я не знаю, конголезийские этнические мотивы, хотя вот последнее точно есть что послушать, но вот сегодня мы это трогать не будем, просто попробуем скомпоновать, что из себя представляет та или иная страна в музыкальном плане в контексте современной музыки, после 50-х, грубо говоря, и попытаемся разобраться, почему именно это она из себя и представляет. Так что давайте начинать. Начнем мы, наверное, с Великобритании и США. Почему с них? Потому что здесь довольно просто. То есть это такие законодатели мод, страны, где придумываются почти все жанры музыки. Это страны, которые, начиная с 55-го и до сих пор соперничают там с друг с другом, то теряя позиции, то приобретая. Соперничество, как вы помните, в выпуске про британское нашествие началось с Битлз, да, когда Великобритания появилась на музыкальной карте, и потом оно вот все продолжается, чуть-чуть потом просело США в контексте музыки новой волны, ну, просто потому что в Европе этот жанр развивался довольно бурно, тут и новая Deutsche Welle, и новые романтики, и итало-диско, Европа прям за новую волну взялась конкретно. И США отстала. Притом отстала настолько, что там такие коллективы, как, например, Tuxedo Moon, давайте послушаем.

Довольно известный коллектив, даже не какой-то там супер отрытый. А вот эти вот ребята, они вообще из США, но в итоге переехали в Европу, потому что посчитали, что культурная среда страны свободы и обители храбрых не совсем как бы им подходит в творческом плане. Хотелось бы развиваться, хотелось бы какие-то новые тенденции, быть вот в этом вот котле. И в итоге они приехали в Европу, и на мой вкус только выиграла международная музыка от этого вот замечательного переезда. Заканчивая разговор об этих странах, тут все довольно, ну, быстро. Как дела в их соперничестве обстоят сейчас? Ну, понятно, что после новой волны, там, джангла и так далее, США все-таки взяла пальму первенства, скажем так. На ее территории организовался хип-хоп, рэп, и до сих пор он, собственно говоря, жанр гегемонии. И в поп-музыке, и да везде, на самом-то деле. Здесь разобрались, идем дальше. Следующая у нас страна – это Германия. По Германии, на самом деле, тоже довольно просто. Был у нас выпуск про краудрок, частично касались их выпуски про постпанк. Ввиду там определенных культурных и исторических событий, немцы решили переосмыслить собственную культуру, придумали новый жанр в противовес рок-н-роллу по абсолютно другим стандартам. И хватило этого взрыва на Германию, на все страны Европы на полтора десятилетия. Потом из краудрока, если брать именно немецкую музыку, вышла Neue Deutsche Welle, потом вот эта новая немецкая тяжесть, вот слово последнее я, честно, боюсь даже произносить, техно, там, берлинская, оттуда же. Но проблема заключается в том, что, как-то мы это обсуждали, что в 90-х годах, когда вот краудрок уже в плане идей был на таком издохе, Германия ничего нового, к сожалению, предложить не смогла. Есть там интересные проекты и до сих пор. Классический пример, по моему мнению, это там группа начала нулевых «Кисограмм».

примеру. Там и дальше были. Долго вспоминать, поэтому название я вот их помню, а вот те, кто был попозже, уже сейчас мне проблематично вспомнить, поэтому мы их опустим. Ну, в общем, короче, ну не немцев в смысле, а название. Страна, скажем так, не то что второго эшелона, такого полуторного, которая шла сразу вот за законодателями мод, вошла в эту гонку музыкальную, долгое время держала планку, к сожалению, пошла на спад. Надеюсь, что когда-нибудь немецкая музыка вернется с каким-нибудь там инновационным подходом к чему-нибудь. Но на данный момент, конечно, переживает она не лучшие времена, особенно относительно там 70-х, 80-х годов. Отдельное упоминание, так как уж мы говорим о музыке современной, здесь, наверное, будет ГДР, то есть Восточная Германия, которая находилась под контролем коммунистического социалистического блока. Там дела обстояли вообще гораздо хуже, чем в ФРГ. Это вот ФРГ, вот эти все, значит, там, крауд-роки и так далее. В ГДР там, ну, были какие-то группы в 70-х годах. Может быть, кого-то и можно было бы вспомнить, но чтобы прям какой-то феномен мирового масштаба, хотя бы локального, ну, такого нет. В сравнении уж с крауд-роком точно это такая довольно местечковая сцена, как правило, там какие-то прог-роки играли, хэви-метал, что-то вот в этом роде, но полноценно вкатились вот в эту вот немецкую, новую немецкую волну. В частности, например, Нина Хаген, о которой мы говорили вот в подкасте про постпанк, она вот как раз перебежчица из ГДР в ФРГ, то есть были вот такие вот перебежчики-музыканты, которые хотели реализоваться, но по большей части все-таки до такого культурного слияния, до 80-х годов про ГДР особо сказать нечего, ничем как-то они не отметились, как и весь, до поры до времени весь восточноевропейский блок, о нем чуть-чуть попозже. Все, с Германией тоже разобрались, так сказать. Я напоминаю, что мы довольно компактны. Я понимаю, что я очень много вещей опускаю. Какие-то обобщения. Мне здесь важно показать именно структуру музыки. Откуда есть пошла музыка в той или иной стране. Просто про Англию, США и Германию я либо рассказывал, либо это, ну, настолько известно, что довольно все очевидно. А теперь переходим к странам таким второго, скажем так, музыкального порядка. И начнем с Франции. Вначале я вам сказал, что упомянем мы немножечко Латинскую Америку, вот в контексте Франции, вот ее можно упомянуть, еще одной страны, о которой пойдет речь дальше. Почему? Ну, Франция в плане музыки это всегда была такая, знаете, страна очень самобытной, ну, вообще французы очень большие националисты, они как бы там игнорируют английский язык в речи, стараются, ну, ввиду там столетней войны и многовекового конфликта с Англией, соответственно. Стараются за свою культуру держаться. Если интересно, в вопросе колоний, да, ну, можно сейчас возразить, сказать, да как же вот они держатся, вот там из колоний приезжают африканцы, допустим, алжирцы, например, да, бывшие колонии Франции. Здесь все очень просто, все не знают французский язык, потому что Франция из колоний ушла политически, но не ушла культурно. И вот насколько возможно офранцузить, скажем так, человека вне Франции, с другим культурным кодом, с другим вероисповеданием, да, вот настолько они офранцуживают. То есть язык там у всех французский, там местных никто там не знает, я не знаю, там какие-то есть у них там диалекты. Я очень сомневаюсь, что в простонародье на этих языках говорит подавляющее большинство. Вот французский знают все, то есть эта страна ушла из колоний, скажем так, оставив за собой такой культурный бэкграунд. Собственно говоря, ввиду ее такой националистической, франкоцентричной культурной позиции, надо смотреть вообще на Францию через призму шансона. Да, шансон – это, ну, не круг, а, соответственно, Жак Брель. Да? То есть, что такое шансон? Давайте, опять же, попробуем кратко. Первоначально это музыка, которую пели в кабаре. Исполнитель приходил там в кабаре, в варьете, и играли на гитаре, пели песни. В первую очередь там важна была составляющая именно поэтическая, на втором месте составляющая была музыкальная, при этом музыкальная она во многом основывалась на такой музыкальной традиции, вот еще времен, наверное, Великой Французской революции, то есть оттуда корнями музыка такая, сохранившая корни определенные, поэтому такое звучание специфическое. Когда вот вы слушаете шансон, то есть я вам вот давайте, ну что-нибудь включим.

То есть вот начинается композиция, специально сначала ее включил, и вы уже понимаете, что вот сейчас что-то французское будет, хотя никто даже еще петь не начал. Вот этот эффект, он достигается именно благодаря такому специфическому музыкальному взгляду. Так, собственно говоря, вот французы, они вообще одновременно с тем, что они вот такие вот националисты, любители шансона и всего французского, они одновременно очень такая чуткая к музыкальным инновациям нация. Каждый раз, когда происходит какой-то музыкальный переворот, то французы тут же вот одни из первых, кто вообще вот влетает во всю эту тусовку. Панки, пожалуйста, новая волна, только рады. Когда пошли вот эти вот нововолновые постмодернистские группы, типа там Flying Lizard. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills, I want money.

которые так немножечко извращали текста. Скажем так, ну, первоначально брали кавер, все вроде поют, как и положено, но как-то вот очень извращенно. А за счет этого песня становится другой абсолютно. Вот французы и тут сразу же полетели, и они прям вот готовы, готовы, готовы. Но при этом всегда вот эта вот призма шансона перед ними стоит, и все через нее прогоняется. И вот что-то французское всегда чувствуется в композиции. Поэтому вот в этом плане Франция страна довольно уникальная именно по своему звучанию. По форме восприятия музыки уникальна она не совсем, ну, потому что Латинская Америка, да, там латинский рок, да, а Сантана, конечно же, Сантана. А вот он играет вроде как рок, но с латинскими мотивами, на самом деле это все продолжается и там, и до сих пор. Именно в Латинской Америке и поп-музыке это касается, и всего другого. Вот, и еще что очень важно, что там, допустим, латинские группы, что Франция, они все пели на родном языке, как правило. Вообще, почему, там, такой вот секрет вам расскажу, почему все стараются петь на английском? Потому что англоязычная публика, которая долгое время являлась таким самым главным покупателем на музыкальном рынке, она не очень-то любит слушать песни на других языках. Давайте вот на английском как-то поть, мы что-то разбираться не очень хотим. Классический пример, вот песня бельгийца Пластика Бернарда, всем вам известная.

И вот такие вот переводы, они имели место довольно часто. Французов это не останавливало. Там, конечно, часть пела там и на английском что-то пыталась, но очень многие и в 90-х, в нулевых, и до сих пор поют на французском, и вообще им все это неинтересно. Более того, даже когда началась новая волна шансона, так называемый новый шансон, да, вот так вот. Такие вот изобретательные французские господа. Значит, вот этот вот новый шансон, он чем отличался принципиально от старого? То, что старый шансон, он такой классический, а новый, он такой как бы рока-шансон, джаза-шансон. Там уже не просто идет прогонка жанра через призму шансона, здесь идет такое объединение. Классический пример — группа La Femme.

всем вам тоже известная. Вот типичный пример нового шансона. Может, кто-то найдется из таких особых знатоков, который будет сказать, что нет, вот это на самом деле не новый шансон, это, значит, что-нибудь другое. Вот, на самом деле можно называть жанров там по 10, по 15, как там, допустим, на Википедии пишут или где-то еще. Но по факту это все из того же направления, это та же самая французская шансонная музыка, которая просто соединена там с какими-то электронными, электронно-психоделическими вещами. Особенно, кстати, это видно на их последнем альбоме, вот в 22-м году он вышел, в прошлом. Послушайте, это прям шедевр. Лучший альбом 22-го года, вот, по крайней мере, из всего того, что слышал я за этот год. Настоятельно рекомендую, очень круто. Теперь оставляем мы лягушатников, да, и переходим к макаронам.

Итальянцы, они скорее наоборот, они брали свою такую музыку, да, вот такую классическую итальянскую, и прогоняли ее через призму там рока, новой волны и так далее. То есть, условно говоря, если вы послушаете французскую новую волну, вы поймете, что это как бы новая волна, но вот с таким французским акцентом. А вот если вы послушаете что-нибудь из Итало-диско, давайте там Маттиа Базар послушаем.

вы сразу же почувствуете, что это скорее итальянская музыка, прогнанная через новую волну. Тяжело объяснить, но вы послушаете, там, допустим, какие-то французские вещи, итальянские вещи, вы поймете, о чем я говорю, такая тонкая грань, но она прям очень хорошо ощущается. Ну, просто надо слышать. С Италией мы тоже закончим, сказать мне здесь больше нечего, и переходим мы теперь к Испании. А на Испании мы остановимся поподробнее. Почему? Потому что не считается эта страна каким-то суперпередовым музыкальным, скажем так, экспонатом. Лентяи, меломаны там, конечно, роются, что-то там выискивают. Есть у меня даже несколько испанских групп 70-х, 80-х, которые я очень люблю, но я сегодня о некоторых из них умолчу, о некоторых расскажу. Чтобы понять вообще, что такое Испания, и вот немножечко подвести к теме, которую я первоначально хотел рассказать, такая будет тема в теме, мы должны поговорить с вами о фигуре Франциско Франко. Потому что без понимания того, какую политику он проводил, что он вообще делал, почему рок-музыка была под запретом, почему после того, как он умер, она мало того, что оказалась не под запретом, а стала такой, какая она есть, вот все это кроется в, значит, фигуре господина Франко. Мы не будем, опять же, трогать гражданские войны, там, 36-й, там, 39-й, 3 года, да, не воевали. Вот это все мы трогать не будем, даже не будем трогать Вторую мировую войну. Мы сразу после нее начинаем свое повествование. Вот, значит, закончилось, осудили фашистские, нацистские режимы. Это, кстати, разные вещи, как-нибудь в другой раз поговорим об этом поподробнее. Осудили, значит, там Муссолини подвесили за ноги уже мертвого, там Гитлер застрелился, его тело сожгли, японцы там, своя замечательная история. Португалию, кстати, никто не трогал, господин Салазар, да, он тут еще хитрюга, скажем так, его никто не трогал, он даже колонии сохранил после Второй мировой войны, что интересно. И на господина Франко сразу же вот после Второй мировой надвигались тучи над Испанией, и как-то их вроде и не осудили, с одной стороны, а с другой стороны осудили. Ну, настолько, что с ним вообще никто не имел дел, они были в полной изоляции там с 45 по 49, даже знаменитый план Маршалла, который там всей Европе, Америка помогала, на этом заработала, на Испанию он не распространялся. С фашистом Франко они не хотели иметь никакого, значит, дела. Плюс еще надо понимать, что гражданская война в Испании была между республиканцами и националистами. Республиканцы это были на самом деле такой союз левых сил. И, соответственно, многие из которых после поражения бежали в СССР. И, соответственно, СССР с трибуны ООН продвигал всячески гонения на Испанию. Страна вот эти 4 года до 49 года жила очень плохо, еда по карточкам, экономика там просто, то есть везде подъем, там разруха. Но началась холодная война, приходит Эйзенхауэр, как говорится, два боевых командира всегда договорятся. И на фоне, значит, антикоммунизма они сходятся, мол, Франко, ты, конечно, фашист и подлец, но вот коммунистов ты не любишь, мы тоже не любим, давай что-то делать. Ну и, соответственно, они начали там его финансировать, страна начала выходить из кризиса, и, соответственно, как только она из него вышла, тут же оживились коммунисты и, внимание, сепаратисты. Вот здесь мы переходим к другой немножко теме. Ошибочно считать, что Франко был фашистом. Есть мнение, что был, есть мнение, что не были. Я считаю, что не был. Почему? Потому что фашизм – это идеология, скажем так, прогрессивистская. То есть это была идеология, заточенное под идеологоцентричное государство, где она ставилась во главу угла, где нужно было там отказаться от Бога, от старых традиций, вот строить новое общество, а одну палочку легко согнуть, прут об колено не сломаешь, все вместе идти в светлое будущее. А Франко, он был скорее не фашистом, а таким традиционалистом, потому что он, значит, верил в Бога, был очень набожный человек, коммунистов он любил, кстати, еще по той причине, что они церкви уничтожали. Мало кто знает, что перед тем, как умереть, он там отдал власть королю, да, то есть он назначил короля после себя, поэтому сейчас в Испании есть король, потому что Франко его послал, он не просто так из ничего появился.

Он уважал все вот эти вот традиции, и для Франко, то есть, ну, чем отличие, условно говоря, между там Муссолини и Франко, да, Муссолини была важна фашистская Италия, вот именно так он ее видел, то есть, главная идеологическая подоплека, а Франко, ему была важна, скажем так, Великая Испания. Именно поэтому, когда начались вот эти вот пертурбации холодной войны, Франко очень быстро поменял курс рыночной экономики, хотя до этого она была плановой, как и там во всех почти фашистских режимах, открыл торговлю со всеми, потихонечку получал дотации, разместил там базу военную, вступил в НАТО, даже торговал с Кубой, когда Кастро господин пришел. Несмотря на то, что это коммунисты, как бы враги, он с ними торговал, потому что был такой, скажем, очень гибкий. Уже не молодой человек, ему, кстати, было 60 лет, да, вот, то есть, ну, представьте, что политик старый, который, как бы, ну, не политик профессиональный, а военный, который, по сути, построил националистическую хунту фашистского образца с культом личности, ну, как положено. Он проявил гибкость и перестроил страну вообще на, значит, новые рельсы абсолютно экономические и политические. Это очень важно. Поэтому, когда вам пытаются представить Франко как какого-то фашиста-маразматика, который там только и делал, что расстреливал людей, да, он расстреливал не без греха, там, великим гуманистом он не был, но он был гибким политиком и, скажем так, думал в интересах Испании, как он их себе представлял. Важный для нас момент, помимо того, что он не был, скажем так, идеологически стоек, а был таким гибким парнем, это вопрос целостности Испании. Вы, наверное, видели все эти протесты там в Каталонии, в Андалусии, в так называемой стране басков, я не знаю, там Басконья, правильно? Ну, не готов тут. Давайте назовем ее страна басков, чтобы я не выглядел идиотом, не слышался, вы же меня не видите, да, не слышался идиотом, естественно. И вот эти все замечательные ребята, они-то поддерживали коммунистов на местах постоянно. Почему? Потому что коммунисты там говорили, вот сейчас Коминтерн, они такие, да-да-да, замечательно, вы главное, центральную власть как бы свергните, а тут мы уже сами разберемся. А вот Франко все это пресекал в зародыше, расстрелы за сепаратизм, запрет всех языков, кроме испанского. Чтобы вы понимали, во времена гражданской войны и вообще исторически очень много людей выступали за там отделение Каталонии, а вот, например, на референдуме, да, там голоса были более-менее равны. Я, честно, не помню, как он закончился, но я помню, что они были более-менее равны. И более того, почему они равны, потому что многие там не знают каталонского языка, каталанского, наверное, каталонского, короче, вот его. Все говорят на испанском. Это все сделал Франко. Соответственно, все эти замечательные сепаратисты Франко не любит, потому что он им, так сказать, подрывал крылья. Ну, а Франко руководствовался тем, что надо сохранять как бы под железной рукой целостность страны, и вот эти все нам страны басков, страны андалусов, страны каталонцев, страны там еще кого-то, нам вот это все вообще не интересно, будьте испанцами, меня вообще не интересует. И так уж совпало, что рок-музыку и вообще современную музыку Франко, он не то, что он ее целенаправленно как бы гасил, но ее так бы гасил в плане политики ограничения свободы слова, скажем так, ограничения свободы творчества. Там вот как митинги запрещали, так и петь запрещено. Большая часть, вот именно если брать не поп-жанры, большой процент среди этих исполнителей – это группы из Андалусии, так называемый андалузский рок или фламенко-рок. Он возглавлялся, да, то есть его такими флагманами были музыканты, которые имели четкую политическую сепаратистскую позицию. Послушаем андалузский рок группу Триана, к примеру.

чем вообще суть андалузского рока, да, в том, что это смешение старых андалузских, вот это вот фламенко, да, это старая андалузская то ли музыка, то ли танец, то ли и то, и другое. Культурные традиции именно конкретной территории. И именно там появился этот вот андалузский рок. Чтобы такое было при Франко, ну, это просто невозможно. Видя в этом прямую дорогу к сепаратизму, прямую дорогу к какому-то культурному отделению, вот тут мы, вот тут испанцы, Франко бы это не позволил. В стране басков была, например, группа, очень извиняюсь за произношение, Нигу Гряк. Послушаем ее.

не испанец, наверняка как-то он там читается не Гугария или что-нибудь типа такого, без понятия абсолютно, не Гугуряк у нас она будет. Это буквально левые баскские националисты. Ну, вроде как левые националисты не стыкуются, но там, поверьте, все нормально стыкуется. И, соответственно, вот эти вот ребята, они все выступали за то, чтобы вернуться к корням своих земель, отделиться от этой чертовой Испании и, собственно говоря, своими силами что-то делать. Франко это не нравилось, Франко их подавлял. А после того, как пришли к власти уже леваки, сменив провоков, да, то вот это все дело, оно только обретало новую почву, потому что чувствовалось, что само государство, оно слабеет, а если оно слабеет, значит, контроль слабеет, расстрелов уже за это нет, вот мы как раз этим и воспользуемся и что-нибудь придумаем. Понятное дело, что не только все в испанской современной музыке ограничивалось там размышлениями о сепаратизме, были там и другие такие, скажем, аполитичные проекты, были там поп-проекты, например. Но если там, скажем так, о политичных испанских рок-группах, о политичном формате сепаратизма, да, то есть они там тоже были какие-то левые активисты, кто-то не был вообще никем. Отдельно о них поговорим как-нибудь, потому что тема довольно большая, интересная на самом деле. Сегодня под конец вот блока про Испанию скажу вам про испанский поп, да, и здесь он обязан поп-музыке именно латинской, опять же, возвращаясь к ней. Почему? Потому что испанская поп-музыка, она исполняется, соответственно, на испанском языке. И, как мы уже с вами слышали, англичане, американцы не очень-то любят песни не на своем родном языке. Ну, условно говоря, там Мадонна, да, которая там мексиканка, она, по-моему, в 81-82 году дебютировала, вот, она пела на английском языке, там у нее пару песен только есть на испанском, в основном она пела на языке английском. И первый вот такой вот хит международный, скажем так, очень значимый, от которого пошла вот эта вот волна моды на именно испанский поп, испанский, ну, то есть вот ориентированный на вот эту вот латинскую, да, эту вот испанскую культуру, это была песня «Living a Vida Loca».

хотя тоже тут смесь языков, но вот от нее во многом пошло вот это вот увлечение испаноговорящей музыкальной культуры в нулевых годах, да и даже там сейчас, когда там песня Диспозита вышла, условно говоря. Вот это все пошло, на самом деле, от нее. До этого такого масштабного характера это не имело. Ну и, соответственно, испанцы, конечно же, они на этой почве свою поп-музыку продвинули. На этом на Испании мы закончим и идем дальше. А дальше у нас идет страна Швеция. Ну, на самом деле, она идет из Швеции, и Скандинавия. Здесь тоже поговорим поподробнее. Вообще, скандинавские страны, они отличались такой особенной формулой музыкальных групп. То есть, всегда можно было как-то их поделить на две части. То есть, это группа, грубо говоря, на экспорт. А почему Швецию я отдельно выделил, да, здесь важно сказать, потому что Швеция – это просто самый яркий пример. То есть, это группы на экспорт по всем поп-стандартам Европы. Ну, а

классический пример. То есть это группа для Евровидения, для платиновых трижды, четырежды альбомов, международные хиты, они шведцы, вот какие они молодцы. А были группы, притом в довольно большом количестве, которые не были как бы рассчитаны на международную популярность, они были такие местечковые, с какими-то, не то что самобытными, потому что там самобытность, она началась, вот чуть-чуть попозже мы об этом поговорим, а с какими-то такими, скажем, скандинавским взглядом, что ли, да, то есть это не совсем то, как французы или итальянцы, да, с какой-то своей такой культурной особенностью, здесь скорее было такое что-то утонченное, нежное, северное, да, ну, то есть, например, группа Leather Nun.

такой хороший пример. И, соответственно, все остальные страны Скандинавии, они примерно по такому же принципу делили группы, да, то есть часть групп была всем известна, но такое максимально что-то неинтересное, что-то вот шаблонное, шлягерное именно в плохом смысле этого слова. Чисто под заказ современной музыкальной моды. А что-то делали, скажем так, для души. Да, то есть, как вот дизайнеры, да, они там, или там сценаристы что-то пишут для денег, что-то для души. Вот скандинавские страны, на самом деле, примерно вот в таком диапазоне держались, где-то до 90-х годов, а в 90-х годах что произошло? Вторая волна black metal, конечно, скандинавская волна. Тут у нас уже и норвежцы, и шведы, и финны, датчане, тут все просто подключились, погнали играть. И тут пошли вот эти black metal, скандинавские, metal, там, викинг, кор какой-то там, то есть там, вот это все прям валилось. И во многом сейчас именно с этим ассоциируются скандинавские страны, именно с такой музыкой. Можно сказать, что она такая у них стала практически национальная на самом деле, потому что они в этом абсолютно хороши, все у них получается замечательно. Как мне кажется, именно если там вот до этого времени было четкое разделение на экспорт и на внутреннего потребителя, на, скажем так, такую внутреннюю душевную такую составляющую там финских каких-то меломанов или даже международных, которые любят эту экзотику откапывать из стран скандинавских. Вот после такой скандинавской волны black metal эти группы уже совмещали. То есть они были одновременно довольно массовые в большей или в меньшей степени. Ну, рассчитанный на, понятное дело, определенного слушателя, да, на любителей металла всех сортов. Но одновременно там были и очень интересные какие-то проекты в плане, скажем так, такой изюминки, да. И они же стали законодателями мод в этом жанре абсолютными. И, скажем так, просто логически пришли вот к такой точке. Хотя, опять же, если брать жанры другие, то здесь ситуация зеркально повторяется с тем, что было тогда. Авичи, электронщик, он вот из Швеции, и можно вспомнить, если подумать, кого-нибудь такого более интересного, но, к сожалению, сейчас мне никто в голову не лезет, да, из таких утонченных северных музыкантов Скандинавии, кто и сейчас что-то выпускает. Так что вот самобытность Швеции, она и скандинавских стран, да, мы помним, что мы как-то их объединили, она вот именно в этом. Теперь переходим к Западной Европе, ко всем остальным странам, там Бельгия, Голландия, Румыния и так далее. Здесь коротко, там были шикарные группы. Это, в принципе, музыкальная периферия, уже гораздо больше, чем Швеция. То есть там уже выстрелы, скажем, на мировую сцену очень редкие. Есть уйма достойных коллективов, там, например, швейцарцы Young Gods.

например, румынская техно, про которую мы сами уже там несколько выпусков говорили. Из Исландии есть группы, из Бельгии, ну, тоже Пластик Бернар, который у нас играл. Периодически что-то бывает, да, но в целом, скажем так, довольно периферийная музыка. Кто-то вбивается в люди, много чего интересного там есть, если порыть, но это не, скажем так, не музыка первой волны, вот первого и второго эшелона, это уже периферия. И на самом деле периферия примерно такая же, как, скажем, Азия, например, именно в музыкальном плане. Не такая экзотика, как многие страны, но, тем не менее, периферия. Здесь довольно быстро, потому что, опять же, во-первых, нас немножечко поджимает хронометраж, а во-вторых, потому что здесь нужно останавливаться на каждом коллективе поподробнее. Но все эти страны, в принципе, можно объединить в страны, которые в полной мере не смогли стать каким-то центром притяжения музыкального, в отличие от всех стран, что мы называли до этого. Теперь переходим в Восточную Европу. Тут у нас, соответственно, ситуация следующая. Также мы об этом говорили в выпуске, кажется, про конец 80-х годов, что до какого-то момента абсолютно никому эта Восточная Европа была не нужна. Мало что там было интересного. В основном играли какие-то постпанки, либо там очень много было кавер-бендов. Пытались кто-то делать что-то свое, но получалось все это дело с переменным успехом. Потом Восточную Европу открыли после падения, значит, социалистических режимов. К ней был большой интерес рекорд-лейблов, от продюсеров и так далее. Самое известное, это не то, что известно, вот культовая, скажем так, культовая группа, культовая композиция. Это группа Лайбах и их известнейший кавер на немецком языке на песню Life is Life группы Opus. Звучит он вот так.

целом, что здесь можно сказать? То есть, так как страны были в Варшавском договоре, в определенной степени были они ограничены от новейших веяний европейской и американской музыки, но ближе, чем Советский Союз, например, да, то есть, что позволяло им тоньше чувствовать какие-то музыкальные перемены, как бы обыгрывать музыкантские инновации Западной Европы, даже, наверное, позволяло своих каких-то более интересных музыкантов создавать, вот именно самобытных, я имею в виду, там тоже дисциплины кичме, о котором мы говорили. Это все было, естественно, да, но было и скука, и там какая-то абсолютная вторичность, третичность и уныние. Здесь, наверное, отчасти можно их отправить вот в, тоже в периферию, но периферию, скажем так, вот чуть дальше от стран Западной Европы, которым мы не назвали, и чуть ближе к странам Азии. То есть это такая периферия второй волны. Хотя на самом деле, запишите эти слова себе, думаю, что в ближайшие лет 10-15 вот в Восточной Европе, ну, будет просто музыкальный ренессанс, потому что очень многие коллективы, очень многие страны, люди в них нащупали вот эту вот фишечку музыкальной индустрии своих государств, да, своих территорий, и теперь они уже с помощью средств массовой информации могут более успешно себя позиционировать, продавать и так далее. То есть я думаю, что какое-то новое веяние музыкальное, какой-то субжанр 100% в Восточной Европе, ну, я имею в виду не просто субжанр, а такой мировой субжанр, он в ближайшее время в Восточной Европе родится и перенесет их, скажем так, поближе к Западной Европе в плане музыкального влияния. И последний у нас сегодня по списку, но не по значению, это Советский Союз. Та страна, с которой я хотел сравнить Испанию, да, то есть вот показать, что вроде как две диктатуры, но разные музыкальные судьбы. Понятное дело, что говорить там о русском роке, о русском рэпе, о том, почему все так плохо было и есть на самом деле, при том, что там культурный потенциал, он очень богатый, да, и талантливых людей у нас вроде немало, но вот как-то все вот мы не туда. Тема большая на самом деле, я вам сейчас попробую так немножечко в исторический аспект культурный посвятить вас, да, а рассказать, как это вижу я, ну, понятное дело, что это будет заголи по заголям, естественно, но какое-то понимание, думаю, сегодня я вам дам, по крайней мере, до того, как какой-то вот полноценный выпуск или какой-то текст, труд, да, по этой теме, с моей позицией по поводу того, что вообще там с русской музыкой происходит, что происходило с советской, на самом деле происходит во всем СНГ, что там вообще творится, ну, он будет позже. Но сегодня мы попробуем найти хотя бы причины того, откуда это пошло. Все вы слышали, наверное, такое слово «стиляги». Да, это вот и фильм был «Стиляги», хотели в красном, что-то танцевали под джаз, там что-то все у них там замечательно. Еще «Стиляг» называли «Папина Победа», была такая машина «Победа». А стиляги, они типа брали у своего отца эту машину и там кадрили девушек, там, с ними танцевали, пользовались благами привилегированного класса в бесклассовом обществе. Как-то вот у них получилось, интересно. Стиляги – это золотая молодежь 50-х годов. Дети высокочинных людей, да, парноменклатуры, академики, инженеры, там, архитекторы и так далее. Все коммунилины, ну, все при деньгах. Все при связях, все с определенными выходами, значит, на Америку, на Европу. И вот эти вот ребята, они так же, как рок-н-ролльщики, помните, мы об этом говорили, хотели отделить себя от родителей. Только стиляги хотели сделать это и от родителей, и вообще от всего советского общества. Делали они это также с помощью потребления. Вот эти вот замечательные господа, они ввозили в Советский Союз западную культуру путем ее копирования. А при том копирование, знаете, вот кто что слышал? Был популярен джаз, потому что там джаз как-то был завезен вот, значит, в СССР, был популярен у них свинг, одевались они там соответствующие, все это слушали, подражали там американским кумирам, вот как в журнале увидели, так оделись, что смогли достать, опять же, фарцовка и так далее, все это было. Тут важно нам не то, как они это доставали, а то, что все здесь было основано на вот таком бездумном копировании, то есть они видели картинку как там и хотели быть такими же. Ничего не производя. То есть, чтобы вы поняли, допустим, стиляги сами не писали песен. Не было групп стиляжных, а там рок-н-ролльных, джазовых и так далее. Не писали музыку, ничего. То есть, это уже начали делать чуть позже, когда у нас ребята начали активно, ну, типа там «Машина времени», а начали активно осваивать наследие хипарей и «Лето любви». Вот тогда уже пошли свои песни и каверы, значит, хотя бы каверы, да, на песни, скажем так, иностранные.
Тут вообще ничего, только танцуем, развлекаемся, веселимся, вообще никакого созидания, даже копирования нет. И надо понимать, что, несмотря на то, что не было никакого созидания, вот они как бы золотая молодежь, да, и они были культурным ориентиром для золотой молодежи следующего поколения, которая вроде как и начала уже создавать, но, ориентируясь на них, убеждалась, скажем так, ну, как я это вижу, убеждалась в ужасе советской культуры и не хотела иметь с ней ничего общего. А советская культура, в свою очередь, она пыталась создаться с нуля. Да? То есть, условно говоря, были забыты почти все музыкальные традиции там, Российской империи, потому что это империалисты, тюрьма народов, просто там только людей резали и насиловали, как вообще можно жить, и музыка там такая же. Мы создадим свою музыку, советскую музыку. И вот только-только там появилась вот эта вот советская эстрада, а надо сказать, что советская эстрада там где-то 50-х годов, 60-х годов, ну где-то вот до Аллы Пугачевой на самом деле, она была вообще очень высокого уровня, да, ну там, понятное дело, что можно там смеяться над Кобзонами, над вторым Лещенко и так далее, вот это все, конечно, можно смеяться, да, но были там и был тот же Хиль, да, то есть были там интересные люди с поставленным вокалом, с какой-то вот такой фишечкой советского, значит, эстрадного пения, который также можно отличить. А вот новое поколение молодежи, которое позже уже, вот даже эти стиляги, чуть позже люди стали законодателями моды, в первую очередь музыкально, мы сейчас о музыке говорим, они решили от всего этого советского полностью отказаться, отказаться, соответственно, от наследия Российской империи и углубиться в копирование американской и европейской музыки. А так как они же полностью не были в этом поле того, какая там была музыка, это все копирование, оно происходило как бы вот по-своему, то есть через какую-то, ну, вот эту призму. Вот в пионерском лагере, да, в женском душе делали такие вот дырочки, куда все могли типа подсматривать. Вот наши советские стиляги и позже уже рокеры, они вот именно что подсматривали на европейскую культуру, что-то там записывали и делали на свой лад. Они там не гнушались просто все, что вы знаете, там, воровством песен, воровством стилей в полном объеме. Потому что для них их культура, советские, скажем так, наработки, они были ущербны по определению. А там было хорошо, по определению. Соответственно, зачем вообще как-то что-то смешивать, если можно просто оттуда, значит, брать и все. Тем более, что, ну, как бы, people-то не знает, пластинки стоили дорого. Чтобы узнать, какая музыка на Западе, ну, нужно, во-первых, было узнать, где их купить, а во-вторых, иметь деньги, чтобы их купить. Соответственно, не каждый мог это сделать. А те, кто мог, они, соответственно, ну, занимались там тем, чем занимались. И вот мне кажется, что вот такой отказ от культуры в целом, его последствия мы до сих пор разгребаем, потому что понятное дело, что там были и в Советском Союзе там замечательные группы, типа там коллектива из города Харьков под названием «Коллежский асессор».

0: То есть были коллективы такие очень самобытные. Был какой-то даже исполнитель в Туве, как тувинец какой-то, он там пел вот свои вот эти вот горловые песни. Там был востребован на этническом рынке, сейчас вот не помню, как его зовут. То есть вот что-то тут, здесь, там, опять же, что-то появлялось самобытное. Но корневая основа культуры, которая у нас как-то вот долгое время была еще и ограничена на вход, потому что ты не мог себе купить барабаны, гитару, порог вхождения был высокий, именно социально и финансово. И вот эти люди, которые это декларировали, они имели следующее понимание музыки. И вот это вот понимание музыки с полным отказом от собственной, значит, самобытности, то мы будем вторыми Битлз. Если там в Советской России это, конечно, проканает, то вот в Европе нет. Потому что зачем вам вторые Битлз, есть первое. Ребят, до свидания. Вот эта вот ошибка, бездумное копирование в угоду своему представлению о моде, без какого-то анализа, без добавления своего, оно нас привело в ту яму, в которой мы находимся, когда у нас по факту самобытных коллективов, вот, ну, действительно самобытных, даже вот не берем какое-то снобистское понимание слова «самобытный», интересных коллективов, не похожих на другие, по пальцам пересчитать. Вы включаете наше радио, там звучит все одинаково. Вы включаете, я не знаю, рэп-подборки русского рэпа, один и тот же трек играет на самом деле. Исполнители с интересным там флоу, с интересным исполнением, с интересным видением, их единицы. И это очень печально. А на сегодня у нас все. Вот на такой вот грустной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, что ждет нас светлое будущее на музыкальном поприще. Потому что вот 10-е года дали нам шанс на то, что все-таки какой-то ренессанс музыки в нашей стране произойдет. Произойдет в ближайшее время в лучшую сторону. Я очень на это надеюсь. Буду держать вас в курсе по мере возможности. С вами был Анатолий Ярыльсков. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Первый колымский начальник с правами высшей партийной советской и профсоюзной власти в крае, зачинатель Колымы Эдуард Петрович Берзин, пытался и весьма успешно разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы перековки и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через 2-3 года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом 10 часов. Колоссальные заработки для заключенных, позволявшие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. В перековку платарей Эдуард Петрович не верил. Он слишком хорошо знал этот зыбкий и подлый человеческий материал. На Колыму первых лет ворам было попасть трудно. Те, которым удалось туда попасть, не жалели впоследствии. Тогдашнее кладбище заключенных настолько малочисленно, что можно было подумать, что колымчане бессмертны. Писатель Варлам Шаламов.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма» — проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: Сегодня мы поговорим о том, как на Колыме появились лагеря, зачем туда свозили заключенных со всей страны и какие мифы сложились вокруг ГУЛАГа. Все это мы будем обсуждать на примере одного человека, Эдуарда Петровича Берзина. Он был первым, кто руководил системой исправительно-трудовых лагерей в регионе, и делал он это с 1931 по 1937 год. По сути, Берзин сыграл важнейшую роль в освоении Колымы. Наш подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту. В Телеграме мы «в лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки будут в описании этого выпуска.
2: Освоение Колымы было необходимо для разработки месторождений полезных ископаемых, в первую очередь золота и олова. Тяжелые климатические условия и неприспособленность региона сделали Колыму именем нарицательным, описывающим ужасы лагерной системы. Социолог Дарья Хлевнюк.
0: Мы уже рассказывали о том, как на Колыме обнаружили золото и как это стало толчком к освоению региона. Конечно, молодая советская власть не могла не обратить на это внимание, поэтому в 1931 году Сталин подписал постановление ЦК ВКПБ о Колыме.
3: Для формирования золотодобычи в верховьях Колымы образовать специальный трест с непосредственным подчинением ЦК ВКПБ. Для непосредственного руководства всей работы трест назначить директором товарища Берзина с пребыванием его на месте. Предложить товарищу Берзину в трехдневный срок представить на утверждение СТО состав организуемого треста. Установить ориентировочную следующую программу добычи золота. К концу 1931 года 2 тонны. 1932 года 10 тонн и в 1933 году 25 тонн.
1: Дальше в этом постановлении идет перечень мероприятий, которые нужно было проделать, чтобы выполнить этот план. Речь шла о том, что тресту нужно было передать ледокол, который доставит их до Дальнего Востока, про то, сколько грузовиков и машин нужно было им выделить, и о том, что им необходимо построить дорогу от бухты Нагаева до приисков, из которых они будут позже вывозить золото.
0: 4 февраля 1932 года как раз в эту бухту, как я понял, прибыл первый пароход с руководством Дальстроя и с Берзиным в том числе, а еще там была военизированная охрана и первые заключенные. Я с удивлением обнаружил, когда разбирал материалы к этому выпуску, что среди пассажиров того парохода были и вольнонаемные рабочие.
1: Да, на самом деле их было, и также на этом корабле было немало друзей Берзина, которые отправились с ним в это приключение. Здесь важно подчеркнуть, что вольнонаемный рабочий сегодня и вольнонаемный рабочий тогда на Колыме — это совершенно разные вещи.
0: Ты сказал, что в Дальстрой Берзин пригласил в том числе и своих друзей. А почему вообще туда люди ехали, учитывая, что это север, холод и не самые приятные условия для работы?
1: Будет ошибочно думать, что туда хотели отправить сразу же миллион людей просто для того, чтобы их убить. Естественно, были те люди, которые давно изучали север, геологи, которые прибывали туда задолго до того, как там оказался Берзин и его команда. То есть, в принципе, о крае уже ходили легенды. Один из первых геологов Билибин, а до него и Розенфельд, довольно подробно описали золотоносность этого края. И люди, которые знали, что там готовится грандиозная стройка, и после приглашения Берзина, в принципе, охотно согласились с ним поехать. То есть в том числе там были и романтики, да, которые хотели просто, скажем так, уйти от зарежимленного состояния, да, Советского Союза на терра инкогнито, да, где нет никого, ничего, где можно, в принципе, жить свободно. Так они там какое-то время и жили. Это были и геологи, которые хотели вписать свое имя в историю. Но, естественно, там были и заключенные, силами которых строились и добывались все эти материалы. Друзья Берзина, которых он позвал с собой со стройки на реке Вишера, некоторые из них это были латышские стрелки, да, с которыми он прошел Первую мировую. Люди, которым доверял, потому что, ну, действительно, возглавить Трест, самую грандиозную стройку 20 века, здесь нужны люди, которым ты можешь верить. И даже среди них были зэки, которых Берзин назначал на руководящие должности. Если Берзин видел, что этот человек специалист, ему несложно было сделать его руководителем какого-нибудь отряда и передать ему какие-то функции. Поэтому да, привлекали и деньгами, привлекали и свободой, и едой. Естественно, в это время в стране был голод. Там, я думаю, возможность выжить, в принципе, была.
0: Но были же какие-то там ограничения. Ну или вообще не все же так гладко там было.
1: Да, ну вообще зона Дальстроя, да, которая занимала на тот момент 1/7 часть Советского Союза, она была закрыта, и была закрыта довольно долго. То есть туда въехать и выехать можно было только по специальному разрешению. Но известны случаи, когда, в принципе, заключенные могли и семью туда свою перевезти. Когда они прибыли вообще на территории бухты Нагаева, там уже была культбаза. Да, что это такое? Это первые здания, которые построили там. Там была уже и школа, и библиотека, медицинский центр. Какое-то начало жизни там уже присутствовало. Им не приходилось строить все прям с нуля. В поселке Ола, который находился рядом, уже с прошлого века жили люди. То есть, в принципе, и казаки даже в царское время доходили до этой территории. Вот. Но именно такую грандиозную стройку туда привел Берзин. Но первые поселенцы, да, столкнулись с тем, что климат, к которому они были не готовы, был очень суров. Действительно, там морозы доходят и до минус 60, и даже сейчас в Магадане иногда, ну не в Магадане, в области объявляют так называемые арктированные дни, когда отменяется школа, дети, ну, естественно, идут просто гулять.
0: То есть они не сидят дома, как им предписано, да?
1: Ну да, ну типа школа отменяется. Когда они туда прибыли, люди начали массово болеть цингой из-за отсутствия витаминов. Люди начали умирать, у них там выпадали зубы вообще, там распухали ноги, страшная картина, и, в принципе, никто тогда не знал, что с этим делать. С ними, в принципе, уже тогда были врачи, которые подглядели у местных способ. Осланник, который везде растет на нашей территории, это оказался отличный источник всех витаминов и главным способом борьбы против цинги. То есть его собирали, вываривали в течение 3 дней, и вот этот отвар, который, наверное, был очень жутко горький и невкусный, вливали в людей, и он их ставил на ноги.
3: Формирование вольнонаемного состава работников Дальстроя происходило 3 основными способами. Первый заключался в направлении сюда военнослужащих для дальнейшего прохождения службы. Второй – вербовка специалистов на 2-3 года работы на Колыме с заключением соответствующего договора. И, наконец, третий способ был связан с наличием в регионе заключенных. Освобождаясь из лагерей, они, как правило, принудительно оставлялись для дальнейшей работы в качестве вольнонаемных. Так, в конце 1936 года из всех вольнонаемных работников бывшей лагерники составляли 43%, то есть больше 4000 человек. Историк Анатолий Широков.
0: В постановлении ЦК, которое мы слышали, говорилось о том, что в самом Дальстрое, да, была выработана система льгот для трудящихся, были какие-то привилегии. И ты тоже это вскользь упомянул. Вот расскажи подробнее, что были за привилегии как для заключенных, так и для вольно-наемных рабочих.
1: При Берзине в Дальстрое люди себя чувствовали довольно хорошо. То есть и вольно-наемным, и заключенным платили зарплату. Естественно, заключенным платили меньше, потому что какая-то часть средств уходила там на их содержание, еду. Но так или иначе, у каждого был счет в банке. Тут были так называемые ларьки, куда можно было пойти что-то себе купить. Так как заключенные были бесконвойными, никто за ними там с ружьем не ходил, они могли ходить, не знаю, собирать себе какой-то подножный корм, ловить рыбу. Все это было и не возбранялось, потому что все понимали, что людям здесь нужно выживать, людям здесь нужно работать и добывать золото. А еще при Берзине действовала система зачетов, когда рабочий день шел за 2 или за 3. То есть это помогало людям скостить срок, мотивировало их работать, а не предпринимать никаких попыток побега, хотя на Колыме, в принципе, далеко не убежишь, и бежать особо было некуда. Именно поэтому какое-то время здесь действительно даже не было колючей проволоки. Правда, на политических эта система не распространялась. Также вдоль строя действовала сеть так называемых учкомбинатов, школ ускоренного типа, которая готовила разных специалистов. То есть людей, которые туда прибывали, учили и на шоферов, и на маркшейдеров, и так далее.
0: А насколько это вообще заслуга Берзина, или это все делалось по указке свыше?
1: Вообще Берзин и Дальстрой были системой довольно автономной. То есть он вполне мог сам решать, как регулировать те или иные функции. И, в принципе, если мы рассмотрим остальные этапы Дальстроя и его остальных руководителей, сразу становится видно, что Берзин из них всех самый либеральный. Человек, который пытался здесь создать человеческие условия. То есть он верил в то, что людей можно перековать, да, он верил в том, что их можно исправить. Он был идейным коммунистом и думал, что именно так они смогут прийти к созданию здесь нормального функционирующего сообщества. Если мы вообще посмотрим на биографию Берзина, то мы увидим, что он был довольно просвещенным чуваком. Берзин родился в Риге, в небогатой семье. И, в принципе, с детства он увлекался рисованием. Это была его страсть. Он был подмастерьем у местного маляра, который посоветовал ему продолжить образование. Он с горем пополам накопил деньги, подрабатывая где только можно, и потом отправился учиться в Королевскую художественную школу Берлина. Для его семьи это было тяжело, потому что, естественно, это рабочие руки, но они понимали, что у их сына есть возможность выбиться в люди. В Берлине Берзин проучился не так долго, потому что его отец заболел, и ему пришлось вернуться, чтобы поддерживать семью. Потом началась Первая мировая, революция, и весь этот водоворот затянул его. Поэтому реализовать свою мечту ему не удалось. Хотя мы видим, что все то, чему Берзин посвятил так много времени в Берлине, все то, что он изучал там, сказалось на том, как выглядит Магадан сегодня, то, как он проектировал, строил здания и города, и даже эмблема Дальстроя нарисована им. Поэтому я думаю, что все-таки все эти заслуги принадлежат ему.
3: Когда кончилась смена, я пошел смотреть, как будут снимать золото. В те либеральные бесконвойные времена это было возможно. Его поместили в две жестяные банки вроде умывальников, только с приспособлением для вьючного седла. Горный смотритель, старик из забайкальских старателей, когда увидел слой золота, закрывавший трафареты, чуть не спятил. Весь затрясся, глаза загорелись волчьим огнем, он повторял только одно слово – богачество, богачество. У нас это проклятое золото таких сильных эмоций не вызывало. Было в каждой из этих банок по 40 килограммов, и добыли его 60 несчастных и неопытных интеллигентов за одну смену. Значит, на брата приходилось больше килограмма. Если считать по $1.5 за грамм, то заработали мы в этот день по $1500, а автомашина Ford 8 стоила тогда $400. Таких дней было немного, это был, конечно, случай. Такова была золотая берзинская Колыма. Из воспоминаний Алексея Ероцкого.
0: Вообще, как понятно из вот этих воспоминаний и из других синхронов, которые мы слышали и услышим, что из-за такого отношения Берзина, якобы его отношения, да, к заключенным, истории про бесконвойность, льготы, какие-то надбавки и так далее, вокруг фигуры Берзина сложился такой утопический миф, и в 1989 году мэрия Магадана поставила бюст Берзину. В Магадане есть улица, названная в честь Берзина, и даже краевед Иван Паникаров очень позитивно высказывался об Эдуарде Берзине.
4: При Эдуарде Петровиче тут сельским хозяйством занимались, тут золото, ну все в общем жизни. И тут, кстати сказать, при Эдуарде Петровиче тут колючки не было, и зарплату заключенные получали, и родственников вызывали.
1: Да, Паникаров даже целую брошюру сделал про Берзина, где он приводит аргументы в пользу своих доводов, он показывает переписки с родственниками тех людей, которые отбывали срок в это время в ГУЛАГе. Там даже есть фотографии, то есть людей фотографировали, они отправляли фотокарточки, подписывали, что, мол, все у меня в порядке, там, приезжайте, я на Колыме. Все не было черным, да, всех людей не привозили просто, чтобы пустить им пулю в лоб за 8 тысяч километров от Москвы. Все не было белым, да, всех тех, кто сюда попадал. Я не знаю, они не загорали на шезлонгах, им не приносили коктейли. Все-таки трудовой исправительный лагерь – это лагерь в первую очередь. И люди здесь были для того, чтобы работать. И работать им приходилось много. Здесь были люди, которые действительно хотели работать, которым это было важно. Есть история, например, Геренштейна Абрама Исаковича, еврея. Он был одним из первых руководителей автомобильного рыбацкого транспорта, да, который помогал осваивать Колыму. И описано, как он и его команда, как они, собственно, эту трассу строили. Не было ничего, не было толком автомобилей. Сюда привозили форды, катерпиллеры и прочие тракторы, но они были не подготовлены вообще никак под условия, которые были здесь. И людям приходилось там буквально из подручных средств ремонтировать, чинить все машины. То есть, когда там рвался какой-нибудь ремень, им приходилось из коньего волоса плести новые, ставить их. Так вот, были случаи, я думаю, их было подавляющее количество, когда люди действительно с таким энтузиазмом относились к своей работе, перевыполняли норму, то есть и там ударники были, стахановское движение тоже было. Но были и те люди, которые работать, собственно, не хотели, которые как-то пытались саботировать, да, все это происходящее. Ну, людей не убивали просто потому, что надо было кому-то пулю в лоб садить. Это было позже. Это было позже. Надо подчеркнуть, что Колыма стала словом нарицательным в 1939 году. Но при Берзине были репрессии. Нельзя думать, что он был тоже белым и пушистым, всех водил за ручку, и те, кто были не согласны, их просто садили на корабль и отправляли обратно на материк. Хотя и такое было. Естественно, и Сталин давил на него, говоря, что у вас все слишком хорошо. Так быть не может. К ним отправляли проверки, и на территории Дальстроя действовали тройки, да, которые искали людей, контрреволюционеров. Но Берзин в эти тройки не входил. Естественно, он подписывал документы, так как он был главой Дальстроя. Количество репрессий возрастает ко второй половине 30-х, когда Берзин начали присылать больше политических заключенных. С ними было сложно договориться, с ними было сложно работать. Многие из них были старыми, больными, неспособными держать.

0: этого убийства началась травля политзаключенных, якобы вдохновителей и организаторов убийства. Из воспоминаний Алексея Яроцкого.
1: Если я тебя правильно понял, Дима, то получается, что для обычных заключенных Берзин пытался выстроить и систему обучения, и более-менее как бы справедливую систему с льготами, достойными зарплатами, надбавками и так далее. А политических заключенных он начал как бы все больше и больше репрессировать, когда они попадали в лагерь. Но значит ли это, что он был настолько идейным человеком, что ему просто не нравились эти политзеки, интеллигенция и так далее?
2: Слушай, ну мне кажется, что дело не в этом, потому что не было отдельного лагеря для политических заключенных, не было отдельного лагеря для вольнонаемных. Они все работали вместе. И даже в книге Рудольфа Седова «Берзин, Билибин. Противостояние» есть моменты, где вольнонаемные, они, в принципе, сами удивляются тому, что им приходится работать бок о бок с заключенными. Потому что даже для них это было странно, но никакого понебратства между ними не возникало, потому что самая главная задача, которую перед ними ставил Берзин, это добыча золота. Ему важно было добиться экономических успехов. Перед ним стоял план, который нужно было выполнять, в стране нужно было золото. И так или иначе, Берзин прибегал ко всем способам, чтобы выполнить этот план, взять как можно больше золота. И геологи, в частности Билибин, Юрий Билибин, один из самых главных геологов того времени на Колыме, говорил ему о том, что если брать золото таким образом, так хищнически просто выбирать самые большие запасы из земли, то золото потом может просто... Его будет сложнее добывать. Билибин настаивал на том, что нужно проводить разведку, отправлять геологические партии вглубь региона, чтобы искать россыпи там. И создавать как бы прииски, не которые находились бы ближе к дороге, ближе к трассе, а там, где больше золота. Но у Берзина это не было времени. Ему нужно было выполнить план, поэтому он брал там, где было проще, там, где было легче. Именно поэтому ему удавалось наращивать такие объемы.
1: Ну, то есть можно предположить, что Берзин верил в то, что льготы и зарплаты помогут добыть больше золота и заработать больше денег.
2: Вообще, прочитав книгу Рудольфа Седова «Берзин, Билибин. Противостояние», можно понять, что Берзин был суперидейным человеком и верил действительно в самые лучшие человеческие качества, потому что он действительно ездил по этим лагерям, заходил палатки к заключенным, разговаривал с ними, спрашивал, что им нужно для того, чтобы их работа стала лучше. То есть они могли всегда, ну, пожаловаться ему, он разгребал эти дела, какие-то срочные брал в разработку сам, несрочные там передавал секретарям, которые у него были. И он действительно верил, что так можно построить лучшее общество, так они смогут выполнить план. И, в принципе, да, мы видим, что это действительно все работало, потому что за годы руководства Берзина на Колыме произошли действительно невероятные изменения. То есть из голой, необжитой земли вся эта территория превратилась в место, о котором уже спустя несколько лет знал весь Советский Союз. То есть уже была газета «Советская Колыма», в которой публиковались в том числе и заметки и Берзина, и других людей, которые здесь работали. Здесь были уже и театры, и школы. Заключенные ходили на пьесы, смотрели разные спектакли. Также при Берзине был построен мост через реку Колыма, останки которого мы до сих пор можем увидеть. То есть его методы работали. Край осваивался, золото добывалось.
1: Но при этом мы знаем, что если там с обычными заключенными такая мотивация работала, то с политическими нет. То есть мы точно знаем, что в 1937 году, когда начался большой террор, на Колыму, в Магадан стали отправлять все больше и больше политических заключенных, и все устройство начало ломаться, потому что и Берзину, и, наверное, всем остальным было понятно, что если там бывшего какого-то вора или да кого угодно вообще, любого, кто по бытовым каким-то статьям сидел, они работали, да, лучше всех, потому что их можно было переучить на шоферов или там на, я не знаю, на плотника, на кого угодно, то идейного человека, который там участвовал в революции, его назначить шофером, переучить, как-то сломать его не получится, потому что, ну, он как бы слишком идейный, слишком верит в то, что он делал до этого, и слишком не верит советской власти. Поэтому Берзин, это тоже поняв, начал, в общем, пытаться от них избавляться, да, каким-то образом, и начал жаловаться потом одновременно и на вышестоящее руководство, на этот контингент, потому что не мог выполнять план, который над ним, как мы знаем, висел, и для него это было очень важно, выполнить план, чтобы это было экономически, в общем,

0: рентабельным предприятием.
1: Дальстрой направляется неполноценная рабочая сила, состоящая почти исключительно из троцкистов, контрреволюционеров, рецидивистов. Особенно это сказывается на строительстве. Дирекция Дальстроя со всей ответственностью должна подчеркнуть, что выполнение огромного плана на 1938 год немыслимо без одновременного улучшения состава рабочих контингентов, для чего требуется изменить состав завозимой рабсилы и направлять в Дальстрой в достаточно заметной пропорции полноценную рабочую силу. Из объяснительной записки контрольным цифрам Треста Дальстрой на 1938 год Эдуард Берзина.
2: Помимо этой объяснительной записки, при Берзине был разработан генеральный план развития народного хозяйства Колымской области, в котором по плану к 1947 году Дальстрой должен был прийти со 100% вольнонаемной рабочей силы. А это сильно расходилось с репрессивной политикой сталинского руководства.
0: То есть был какой-то план более свободного освоения территорий, но сталинским руководством была выбрана другая стратегия?
2: Берзин понимал, что только замотивированные люди, которые готовы работать и хотят оставаться здесь, смогут стать тем началом, которое будет строить Колыму. Да, то есть он понимал, что люди, которые будут здесь работать под дулом пистолета, люди, которые будут только и мечтать, как бы поскорее отсюда свалить, то есть временщики не смогут построить здесь действительно что-то грандиозное. Это была и его цель тоже. То есть помимо вывоза золота, мы понимаем, что все-таки не стали бы здесь строить школы, больницы, театры, города, поселки, развивать инфраструктуру, в том числе и для людей, просто так. То есть все-таки заинтересованность в развитии этого края у Берзина была. И именно поэтому, да, он верил в то, что к 1947 году у них получится реализовать эту идею. Но это шло вразрез с тем, что видела партия.
0: В общем, руководство хотело просто выжать все полезное из региона. И когда в конце 30-х годов Берзин стал предлагать какую-то новую стратегию, которая расходилась с подходом, спущенным выше, это с ним сыграло плохую шутку. Его решили сместить.
2: Руководство было в первую очередь заинтересовано в золоте, да, в валюте. То есть их не волновало то, как люди здесь его добывают. Их не волновало развитие какой-то другой инфраструктуры. Возможно, им это даже было и не нужно, потому что чем больше денег уходило в казну Москву, тем лучше. В 1937 году в Магадан приехал Карп Александрович Палов, который стал следующим начальником Дальстроя. Но на этот момент он просто приехал посмотреть, что да как. Берзин, в принципе, понимая, к чему все идет, чувствуя, что партия недовольна его методами, недовольна его мягкостью, он провел экскурсию Карпу Александровичу, показал ему прииски, показал, как происходит добыча золота и, в принципе, произвел такую передачу дел.
1: Берзин стал вводить его в курс дела, знакомить с хозяйством. Павлов в присутствии Берзина не стеснялся говорить рабочим: «Я вам покажу, вы у меня узнаете, что такое Колыма». Из воспоминаний писателя Михаила Белова.
0: А через 3 дня после приезда Павлова Берзина попросили в отпуск.
2: Из описаний современников мы знаем, что Берзин из себя представлял здорового, крутого, 2-метрового мужика. И на его фоне Карп Александрович выглядел, конечно, не так грандиозно, сухой маленький мужичок, который не производил никакого впечатления, начал откровенно угрожать людям при еще живом директоре. Берзину дали отпуск, его он ждал давно, но его все оттягивали, оттягивали, оттягивали, он никак не мог понять, почему. И когда люди с ним прощались, в воздухе уже висело напряжение. Все как будто бы понимали, к чему все идет. В пути его арестовали, его обвинили в том, что он занимается шпионажем в пользу Японии и Германии, советской повстанческой деятельности и других преступлениях. Поместили в Лефортовскую тюрьму. Да, через несколько месяцев ему, естественно, вынесли обвинительный приговор и через 20 минут расстреляли.
0: При этом, насколько я понял, и доносчика, по обвинению которого судили Берзина, потом тоже в итоге расстреляли.
2: Вообще, доносы на Берзина писали многие, в том числе и свои, потому что, ну, мы понимаем, что из некоторых людей эти обвинения выбивали и заставляли подписывать документы, в том числе и Берзина это заставили в итоге согласиться с теми обвинениями, которые ему были предъявлены. И Также на него написал донос Лазарь Иосифович Коган, бывший начальник Берзина. Но и его казнили уже через год после смерти Берзина. То есть мы видим, что нелояльность, не подписывание доносов на других людей никак не гарантировали, что следующим не станешь ты.
1: Рассказывают историю, что когда Берзин подошел к трапу, часовой неожиданно для всех остановил его и потребовал предъявить документы. Он спокойно достал документы и поблагодарил часового за хорошее несение службы. Возглас вохровца неприятно задел провожающих. Многим показалось тогда, что провожают они своего директора не в отпуск, а насовсем. Из воспоминаний писателя Михаила Белова.
0: В итоге, после смены руководства и после убийства Берзина, ГУЛАГ на севере стал еще более суровым, все больше стало пыток, больше бесправности, конвоев и огромное, почти бесконечное количество смертей.
2: Контингент, которые начали отправлять на Колыму, фильтровали уже не так сильно. То есть здесь были и воры, и убийцы, и с началом войны здесь появились и нацисты, и лесные братья. И известно, что некоторые заключенные были в фаворе у руководства, так как они могли наблюдать за другими заключенными. И то есть здесь началась уже совсем другая история. Жизнь начала течь по другим правилам. И она не была в пользу заключенных. При Павлове система Дальстроя стала жестче. Его методы отличались разительно от того, что делал Берзин. Его не интересовало развитие края так сильно, и именно поэтому его методы привели к тому, что здесь репрессировали больше, сюда отправляли больше заключенных, большее количество заключенных начало умирать, что не сильно повлияло на золотодобычу.
0: При этом, как я понимаю, у вольно-наемных тоже изменились условия, и они больше стали похожими на условия заключенных. То есть вообще вся система стала более похожа на каторжный труд.
2: Да, и именно этот подход к людям и к пространству изменил Колыму, превратив ее в колонию. И именно при Павлове Колыма стала именем нарицательным. Создав вокруг себя этот миф, который живет до сих пор, многие люди думают, что здесь территория, по которой ходят зэки, пинают золото. Этот сырьевой придаток промышленного развитого центра не мог существовать сам по себе без постоянного притока денег и рабочей силы.
0: Поэтому после смерти Сталина в 1953 году началась не только оттепель, но и быстрый распад Дальстроя, который ускорил и политические амнистии.
1: Существовавшая система снабжения и транспорта оказалась не в состоянии обеспечить потребности производства и населения Дальстроя. Само это население, состоявшее преимущественно из бывших заключенных и договорников, и принудительно удерживаемое здесь в годы войны, со снятием ограничений на выезд стало стремительно покидать регион. Историк Анатолий Широков.
0: Вообще, есть мнение среди разных людей, да, что без такого экстренного производства, без ГУЛАГа, без Дальстроя, мы бы не смогли, в общем, выиграть Великую Отечественную войну. И, ну, это как бы используется в том числе как оправдание существованию этой системы, да. Насколько это правда? Насколько правда, что ГУЛАГ как система сыграл решающую роль в победе в Великой Отечественной войне?
2: Та стратегия форсированной индустриализации, которую выбрали, ГУЛАГ с ее, по сути, рабской системой использования человеческого труда, привел все-таки к тому, что индустриализацию мы провели. Мы смогли построить заводы, нефтедобывающие предприятия. У нас было золото, которое мы платили далее за ленд-лиз. И, конечно, нельзя сказать, что полностью это оправдывает средства, которыми были достигнуты все эти результаты. Но и говорить, что мы могли бы справиться и без них, тоже тяжело.
0: Ну, вообще, в целом, да, когда выбирается какое-то явление, и сложное явление, там, а в случае с ГУЛАГом это очень сложно, ну, и упрощать это, и говорить, там, ну, грубо говоря, не знаю, мы выиграли войну, там, спасибо Сталину, или там, мы выиграли войну, спасибо ГУЛАГу, да, это, ну, это всегда как бы такое упрощение, которое в таких сложных материях не очень хорошо работает, то есть это до конца не раскрывает, да, то, что происходило, до конца не раскрывает тему и так далее. В случае с ГУЛАГом, ну, вот опять же, так как мы там знаем, что, в общем, советская экономика, она довольно выборочно работала, да, и то есть тут получается, что это еще и такой прием пропагандистский, который часто используется, который называется селективное подтверждение, да, то есть когда одно какое-то действие, событие, факт используется для подтверждения всего. Всего события, всего факта, всего того, что произошло. И то есть часто, когда люди говорят про то, как ГУЛАГ, например, помог, они берут какую-то часть, например, то, что вот танки с самолетами, да, производились на деньги ГУЛАГа в том числе, значит, это помогло выиграть войну. Ну, как бы не значит, да, то есть не значит, потому что не танками с самолетами, во-первых, выигрываем, во-вторых, там, опять же, вот эти все истории про то, что вагонов производилось достаточно, а локомотивов производилось недостаточно.
2: Я с тобой согласен, и вообще те люди, которые так говорят, что, мол, ГУЛАГ помог выиграть войну, наверное, ни разу вообще учебники истории не открывали, я таких даже и не встречал. Но мы понимаем, что 20 век был веком, ну, грандиозных противоречий, мы видим это и в политике Советского Союза, где наряду с какими-то невероятными культурными прорывами соседствует ГУЛАГ. Мы видим это и из истории Дальстроя, где наряду с просто невероятными открытиями, по сути, такой колонизации Марса, рядом стоит рабский труд. И сама личность Берзина тоже супер противоречива. Да? С одной стороны, это художник, творческий человек, который шел за мечтой. И тут он превращается в чекиста, идеалиста, верит в то, что людей можно сделать лучше. Ну, наверное, это и привело его к такому концу.
0: Ну, да. Ну, кстати, к слову о том, что такие люди действительно существуют. То есть существуют люди, которые так считают.
2: Ну, понятно, что таких людей сложно оправдывать, но если мы попытаемся встать на их сторону, посмотреть на проблему их глазами, в принципе, в каждом российском городе, я думаю, есть здание, сооружение, какая-то инфраструктура, которая была возведена заключенными ГУЛАГа.
0: Это же довольно такая известная история, что, ну, там, люди сравнивают, там, какие-то бабушки, дедушки, пенсионеры, они сравнивают и говорят, вот как было хорошо. Понятно, что они это говорят в том числе, потому что они тогда были молодые, цветущие, и вообще трава была зеленее, и все было лучше, и мороженое по 5 копеек. Но при этом, мне кажется, они еще часто забывают, какое это все было ценой. Люди склонны думать в первую очередь о своем состоянии и о своем холодильнике. Можно ли их в этом винить? Ну, кто я такой, чтобы винить людей, что они есть хотели, да, и сейчас им нет чего есть, например, а в Советском Союзе они помнят, что им было что есть. Или там они сейчас смотрят и видят разваливающееся здание, а советский какой-нибудь ДК, он стоит уже 50 лет и еще столько же простоит. Конечно, исходя из этого, люди делают выводы, что как бы все было классно и все было хорошо. А если это еще и построили там, вот как ты тоже упомянул, что там, допустим, в ГУЛАГе, да, ну, то есть система ГУЛАГ это все построила заключенные, тогда тем более как бы у них у всех убеждение, что вот тем более у нас вообще, у нас вон тут здание огромное стоит, его вон зэки построили, и вот как хорошо. Я согласен с тобой, что если ставить себя на их место, то, конечно, ты, ну, как бы...
2: Можешь понять их.
0: То есть были люди, как ты говоришь, простые, да, которые жили, пускай в нечеловечных условиях, но с такими же простыми людьми, и они сохраняли в себе человека, а было руководство, которое интересовало прибыль, которое интересовало, как можно вывести еще больше и больше золота, и мне кажется, что это во многом подтверждается историей и самого Берзина, потому что на первом месте руководством, да, спускались какие-то показатели, планы и так далее, и есть такое ощущение, как будто Берзин сначала пришел и он был таким очень, ну, то есть не очень окей, но он был мягче, чем могли бы мы себе представить, да, то есть он тоже, там, были какие-то льготы, он как-то переживал насчет того, как люди себя чувствуют, как они работают и так далее, а потом как бы руководство присылает план выполниться не может, потому что присылает политических заключенных, которые не готовы, не хотят работать, их невозможно изменить. Берзин начинает из-за этого звереть и в какой-то момент как бы становится четким, правильным, нужным винтиком системы карательной, которая потом эта система его и съедает. И это, с одной стороны, такая как бы история, которая стара как мир, да, и мы это много раз видели, и в прошлом, и сейчас мы это видим часто, когда люди вроде бы, типа, приходят с какими-то классными идеями, и они вот там считают, что они изменят систему изнутри, и все так классно будет, и они попытаются, и ты вроде бы даже в какой-то момент начинаешь им верить, если только ты не прям совсем циник, прожженный. Но потом оказывается, что, блин, к сожалению, кажется, как будто это невозможно. И вроде мы сто раз видели и слышали и читали про такие истории, а все равно довольно увлекательно про это, про все слушать, читать, смотреть, потому что ты думаешь так, ну вот окей, хорошо, вот он еще один человек, который пойдет против монстра какого-то большого. Получится ли у него, да, получится у этого тысячеликого героя что-то изменить или не получится? И вот история с Берзином показывает, показывает, что, ну, вот конкретно у него, да, не проецируя это на другие какие-то штуки, конкретно у него кажется, что не получилось. По крайней мере, мне так кажется. То есть он тоже стал в итоге таким же палачом, и в итоге это эти палачи другие, которые его им сделали, они же его и как бы съели, и отрубили ему голову. Ну, точнее, расстреляли, если мы соблюдаем исторические, в общем, какие-то факты. Вот. Не знаю, что ты по этому поводу думаешь, но у меня какие-то такие ощущения.
2: Слушай, ну, я согласен с тобой. В очерке известного магданского историка Александра Козлова «Трагедия Эдуарда Берзина» в принципе подводится такая, ну, как бы такой итог его жизни вспоминается, вся его биография, и мы видим, что, да, действительно, он, по сути, был винтиком в этой системе, но он был, я думаю, винтом даже, да, он хотел построить то, что он видел, но его взгляд был полярен тому, какой на тот момент был в стране, да, то есть он как бы не подходил этой системе. Я думаю, все-таки как раз-таки причиной, по которой система решила от него отказаться, стал тот факт, что он не смог в том объеме выполнять роль карателя, которую от него ожидали. Но вопрос и о оценке Дальстроя, и о деятельности Берзина, в принципе, до сих пор остается открытым. Я на самом деле рад, что мы как-то пытаемся внести лепту в изучение этого материала. Нам еще предстоит осмыслить все то, что Дальстрой натворил. Все то, что Дальстрой дал, принес этой земле. Потому что в итоге в наследие Дальстроя стало все то, что имеет Магаданская область, Якутия, Хабаровск, там, я думаю, Камчатка тоже затронута. Вся эта инфраструктура, которая перешла ей в наследство, но и вся эта память, весь этот комплекс идей, которые до сих пор витают в головах жителей ЦРС, материка, да, с которыми нам приходится сталкиваться, о том, что Колыма — это место, где только зэки, да, лучше вы к нам, как у вас там золото, то есть все это до сих пор живет в головах людей. И некоторым людям тяжело осознавать, чувствовать давление этого исторического прошлого, потому что в Магадане есть один из самых главных памятников вообще жертвам репрессированных, это маска скорби, она находится на том месте, где был раньше лагерь Транзитка, откуда всех заключенных распределяли по лагерям. И давление этой маски скорби, да, маски, у которой текут слезы в виде человеческих лиц, оно чувствуется. Довольно тяжело иногда бывает от ощущения того, что над тобой давлеет вот это горе. От того, что вот эта история, которая тянется, на самом деле, ну, ей не 100, не 200 лет, то есть это было буквально вчера. Тебе приходится с этим жить.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на медиа в лесах в Инстаграме и Телеграме. Там нас можно найти, если вести в лесах латинскими буквами.
2: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.
0: Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов, иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой в лесах.

0: Здравствуйте, друзья! Это новый подкаст «Медузы» под названием «Атлантида». Меня зовут Андрей Перцев, я политический обозреватель «Медузы». И когда-то, возможно, вы слышали мой голос в подкасте «Перцев и Гази».
1: Меня зовут Андрей Першин, я занимаюсь анимацией, видео, и еще я веду подкаст под названием «Земля».
0: В Андрее, причем даже фамилии в чем-то похожи. Не пузайте нас, пожалуйста. Мы будем встречаться с вами и разговаривать о стране, которой нет, которая, как Атлантида, погрузилась в волны прошлого. Мы будем говорить о России. В наших, наверное, рассуждениях вы не увидите и не надо ждать от нас какой-то экспертности. Возможно, это такие своеобразные медитации, подкаст «Сон», подкаст «Грёза». Можно сравнить это с рассматриванием семейного альбома. Мы будем говорить именно о том, что помним мы, и то, что это значит для нас. И мы надеемся, что наши воспоминания будут что-то пробуждать и в вас.
1: Подкаст «Атлантида» будет выходить на «Медузе» каждую неделю по средам. Слушайте нас на сайте и в приложении «Медузы». Подписывайтесь на «Атлантиду» там, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить премьеру и новые выпуски.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

0: Он ушел от мирских хлопот.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Самые видные советские писатели, которые в постсоветской России пользуются большим уважением, плавали вместе с Горьким по Беломор-Балтийскому каналу и писали агитки УГПУ про то, как перековываются их украиноязычные коллеги, потому что в тот самый момент, когда они плавали по Беломор-Балтийскому каналу, их украинские коллеги копали этот канал. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», я его ведущий Андрей Бабицкий. И сегодня я хочу поговорить на тему, которую я долго избегал, но которая неожиданным образом довольно много обсуждается уже последние полтора года, а именно тему русской культуры, отмены русской культуры, проблем, которые возникают с репрезентациями русской культуры, обиды за русскую культуру. И весь этот круг вопросов, который, кажется, по крайней мере, в социальных сетях занимает большую часть общественных дискуссий, и который казался мне, ну, что ли, не самым важным вопросом на фоне кровавой генцидальной войны. Но, может быть, я был неправ. 1 июля умерла писательница Виктория Амелина, украинская писательница, которая последние несколько дней своей жизни она провела в больнице, но умерла из-за ракетного обстрела в Краматорске российской армии. Я несколько дней читаю тексты, которые остались после Виктории Амелиной, и для нее это, очевидно, был гораздо более важный вопрос, чем для меня. Поэтому мне пришлось заново об этом задуматься. Виктория Амелина родилась в январе 86 года, за несколько месяцев до Чернобыля, во Львове. И в 15 лет, как она сама вспоминает, она за победу в каком-то конкурсе была отобрана участником Международной олимпиады по русскому языку в Москве. Ей было 15 лет, соответственно, это был, наверное, 2001 год. И это, наверное, указывает на то, что в современных терминах она не была русофобом. По крайней мере, в 15 лет не была. И ее мемуар об этом – это в большой степени история разочарования. История человека, который потратил много сил и любви, и души на изучение того, что составляет славу русской культуры, в первую очередь славу русской литературы, чувствуя в душе, что это большая литература, а затем шаг за шагом начинает понимать, что эта русская литература довольно неразрывно связана с другой частью русской культуры, которая состоит в том, чтобы уничтожать литературу на других языках, например, украинскую литературу. Этот вопрос, на который Виктория Амелина отвечала довольно однозначно, для нее было довольно очевидно, что это две стороны одной и той же культуры. Для многих людей, которых я знаю, это не так. Они бы, наверное, не согласились с Викторией Амелиной, судя по тому, что я читаю. Они склонны разделять великие достижения русской культуры гуманистического толка или хотя бы большие произведения искусства и всю остальную культуру, потому что культура, конечно же, состоит не только из книг, которая воспроизводит насилие по отношению к возможности любой другой культуры. И мне кажется, что у меня мало шансов кого-то в чем-то переубедить за 25 минут подкаста, но мне кажется, что проговорить эти вещи, по крайней мере, нужно каждому человеку, который использует слово «культура». Я редко его использую именно потому, что мне кажется, что оно используется в 15 разных значениях, и любовь про культуру часто сводится к тому, что два человека используют просто разные определения культуры. Самое выгодное для русскоязычного человека определение, часто не проговоренное, опять же, вслух, а подразумеваемое, состоит в том, что культура – это просто все хорошее, что это все достижения искусства, архитектуры, музыки, литературы, что культура принадлежит всему миру, как, я не знаю, полет на Луну принадлежит всему миру, так и книжка Чехова принадлежит всему миру. И если предполагается дальше, если для культуры важно национальное измерение, то значит, она просто недостаточно хорошая культура. Потому что, конечно же, настоящую музыку Чайковского и настоящего Льва Толстого способны оценить люди вне зависимости от того, где они выросли и чем занимались. У меня это гиперпозитивное определение культуры вызывает отторжение. И на практике я совершенно точно уверен, что практически никто им не пользуется, что никто не потребляет культуру так, как это предписывает какое-то небесное ЮНЕСКО, что вот есть набор объектов, рукописей, храмов, архитектурных сооружений по несколько штук на страну, и мы им приписываем первый уровень, а вот набор объектов, которым мы приписываем второй уровень, и предполагается, значит, что человек должен за свою жизнь, мечась между Мачу-Пикчу, Камбоджей, Южной Африкой, Аляской и Сибирью, ставить галочки напротив увиденных и воспринятых им достижений культуры, подобно тому, как бёрдвотчеры ставят галочки напротив увиденных ими видов птиц. 100% людей, которых я знаю, конечно же, имеют с культурой даже в узком смысле, то есть производство искусства, специальные, а не космополитические отношения. Книжки, написанные на родном языке, гораздо важнее для любого человека, хотя бы просто потому, что знание языка как родного только и позволяет по-настоящему эти книжки часто оценить. Практически все потребители культуры, которых я знаю, соглашаются с тезисом, что если ты можешь прочитать книжку в оригинале, лучше читать в оригинале, а не в переводе. Соглашаются с тем, что перевод не тождественен оригиналу. И в целом, даже у любителей музыки специальное отношение с историей музыки, которая писалась в России. Никто из нас не ЮНЕСКО. А ЮНЕСКО, в свою очередь, ни в какой мере не является ни для кого и не могло бы являться отражением объективных достижений мировой культуры. Справедливости ради, я знаю двух или трех людей, которые всерьез считают, что существует какой-то в космосе написанный список великих произведений литературы. К таким людям относился Иосиф Бродский, например, который говорил, что есть примерно 100 книжек, которые, если человек не прочтет, то с ним и разговаривать особо не о чем. И существовали люди и существуют, которые создают такие же списки по части архитектуры, музыки. И всерьез верят в их существование, и правда думают, что есть объективно великая литература, и объективно великая музыка, и как бы маленькое местечковое искусство, от которого можно получать удовольствие, но которое, конечно, не такое важное. Люди эти, это приятный факт, нашей жизни находятся в меньшинстве, а для большинства из нас это не так. Даже если бы это было так, у нас не было бы никогда никаких инструментов для того, чтобы сверять эти списки, которые принято называть канонами, сверять культурные каноны друг с другом. Но если даже думать, что какой-то канон существует, и что удивительным образом именно русская культура внесла в этот канон непропорционально большой вклад, то вообще-то ответственный потребитель культуры должен был бы задуматься о том, почему это так. Почему на первый взгляд, по крайней мере, если он пойдет в свою соседнюю библиотеку, или даже в библиотеку в каком-нибудь чужом городе, то там будет столько русской культуры, так мало украинской культуры. И для Виктории Амелиной не было никаких сомнений, почему это так. И для меня тоже, в общем, нету. Это так, потому что украинскую культуру с почти рептильной, рефлекторной неизбежностью уничтожали русскоговорящие люди. Когда война началась, я делал выпуск подкаста, который назывался «Украина существует». И я обсуждал часть этой истории. И эта история состоит в том, что в каждом поколении украинских интеллектуалов за последние 200 лет самые видные представители этого поколения были либо репрессированы, либо сосланы, либо их книги подвергались цензуре, либо в России принимался закон, который объявлял вне закона сам факт печати книг на украинском языке, который тогда назывался малорусским диалектом. И в каждом следующем поколении самые видные его представители, писатели и культурные деятели в целом, должны были выполнять две работы. Они должны были, с одной стороны, создавать национальную культуру, которая по независящим от них и их предков причинам не добрала в предыдущем поколении, но еще они должны были заниматься свидетельствованием, собирать информацию, рассказывать истории о своих предшественниках, репрессированных, сосланных, убитых. И для огромного числа украинских писателей, эти две работы были очень естественны. Для Виктории Амелиной в частности. Она в какой-то момент написала, что Украине грозит еще одно расстрелянное возрождение, только в этот раз это возрождение будет расстреляно не пистолетами типа Макаров, а ракетами типа Искандер. И она это написала, а потом ее убила ракета в Краматорске. А до того, как Российская Федерация убила Викторию Амелину, Виктория Амелина расследовала судьбу своего коллеги, писателя, детского писателя, писателя Владимира Вакуленко, которого расстреляли под Изюмом в прошлом году. Просто пришли в селе Копыловка, где он жил. Сначала забрали его и отца на допрос, потом отпустили. Потом через некоторое время пришли снова, забрали и уже расстреляли. Ничего не сказали семье, не было никакого суда, не было никакой информации, когда его мама Владимира Вакуленко пыталась узнать у оккупационной комендатуры, что с ним случилось. Они сказали, что вы, мы с ним ничего не делали, мы не нацисты. Но в результате тело его нашли с двумя пулевыми отверстиями. Его опознали по ДНК. А сперва по фотографии, которой местный житель, которого оккупационные власти заставили копать могилы, сделал для родственников, для будущих опознаний. Так вот, между первым арестом и вторым арестом, который стал для него последним, Вакуленко выкопал в саду отца под деревом яму и закопал туда свой дневник. Дневник уже военного времени, будучи, вероятно, уверенным, что а, он рискует, и что он может не пережить эту войну, а б, что рискует его дневник, и что людям с автоматами, которые захватывали город Изюм, им почему-то важно будет уничтожить Владимира Вакуленко и его дневник. И каждый из нас может задать себе вопрос, были ли его опасения оправданы. И примерно трехсекундное рассуждение, трехсекундная задумчивость приведет к тому, что каждый из нас скажет, что нет, это не паранойя, что он был абсолютно прав, что как-то так получилось, что у людей с автоматами, которые пришли в Изюм и которые едва ли читали Чехова, а может быть, кто-то читал, а кто-то не читал, а может быть, кто-то знает Чехова наизусть, а может быть, они гордятся Пушкиным не понаслышке, а может быть, они знают Пушкина по билбордам, которые устанавливают в оккупированном Мариуполе. Я этого не знаю. К Чехову они могут относиться по-разному. Но к книжке на украинском языке они удивительным образом относятся довольно единодушно. К книжке с жовто-блакитным рисунком на обложке. И в этом смысле полезно вспомнить, что, кажется, это тоже определение культуры. Набор практик, набор допустимого, набор действий, которые люди регулярно производят в некоторых ситуациях, и способ, которым они производят эти действия, это и есть культура в таком самом широком значении слова. И тогда очень сложно спорить, что это уж точно часть русской культуры, потому что этому не надо особо учить. Мне не нужно проводить образовательный семинар, чтобы рассказать носителю русского языка, что существование украинского языка сомнительно, что украинской культуры как таковой не существует. Не в смысле, что это правда, а в смысле, что каждый носитель русского языка это слышал миллион раз. Иногда от невероятно образованных людей. Иногда от самых простых. Но вот если нас что-то объединяет, то точно нас объединяет не Ленинградская симфония, которую, я думаю, 95% русскоговорящих людей не может опознать, когда услышат, а объединяет нас вот такой странный набор знаний, что украинская культура, с одной стороны, как не существует, придумана, перехвалена, что это какое-то местечковое, что-то неважное, а с другой стороны, оказывается, что если ты ее видишь, то, тем не менее, надо уничтожить. Что, конечно, выглядит как некоторый парадокс. Если она маленькая и неважная, то зачем с ней бороться, даже если ты воспринимаешь культуру как поле боя. Если ты с ней борешься, то ты признаешь, что она гораздо важнее, чем она есть. После того, как я 1.5 года наблюдал, как люди, которые считали, что Украины не существует, украинской армии не существует, начали признавать, что украинская армия существует, и, кажется, она уж точно не хуже армии Российской Федерации, то, может быть, настало время проделать то же самое с культурой. В целом, поскольку я эволюционный биолог по образованию, для меня как раз это понимание культуры более исторически естественно, а именно культура – это то поведение, которое в тебе заложено не генетически, а которое в тебе передается из поколения в поколение какими-то другими способами. И это определение включает не только написание симфонии и книг, но и все практические вещи, которые мы делаем в жизни. «Веди себя культурно» означает «сиди с прямой спиной и клади салфетки на колени и не говори громким голосом». Империалистские власти европейских стран очень хорошо это понимали. Из недавних сюжетов, которые я изучал, читая книжки про Конго, я знаю, что в последние годы бельгийской власти в Конго они начали допускать местных жителей до чиновничьей работы, но для того, чтобы получить эту работу, надо было сдать специальный экзамен, который состоял не только из французского языка или, не знаю, счета, а еще он состоял из того, что ты должен был продемонстрировать, что умеешь есть ножом и вилкой и доказать, что у тебя одна жена, а не 3 или не 4. Потому что это было частью культуры, которую бельгийцы готовы были допустить в правительственные учреждения. Женщин они допустить были не готовы, и не готовы были допустить многоженцев и людей, которые не умеют держать вилку в руках. В этом смысле в смысле, как бы биолога, в смысле марсианского антрополога, который описывает культуру не потому, какая культура описывает себя, а по немым видеопленкам или озвученным, которые он видит, который пытается реконструировать непроговоренные, но разделяемые поведенческие паттерны, такой марсианский антрополог наверняка решит, что нелюбовь к иноязычным культурам – это довольно естественное свойство русской культуры. Для Виктории Амелиной это было не просто естественное знание, это было естественное знание, которое существует уже много-много поколений. Расстрелянное возрождение, о котором она пишет, это поколение украинских писателей, убитых в 30-е годы, причем не в 37-м, а начиная с 34-го года. И это не 5, не 6, это сотни писателей, убитых за несколько лет. Практически все, кто вообще писал не полностью тайком тексты на украинском языке, те писатели, которые пытались оставаться писателями и взаимодействовать с официальной московской властью. Многие из них жили в писательском доме в Харькове, будинке слова, не все, но они как бы считались украинскими писателями. Советский Союз считался государством, которое поддерживает национальные культуры, национальную литературу, но в отношении судьбы писателей Советский Союз оказался гораздо хуже, чем царское правительство по отношению к украинской культуре. Поколение украинских диссидентов послевоенных, которые, собственно, ввели в обиход термин «расстрелянное возрождение». Это словосочетание было поставлено в заглавие книги сборника 59-го года, вышедшего, конечно же, за пределами Советского Союза, который был антологией литературы либо убитых людей, либо людей, которые самостоятельно отказались от амбиции быть украинскими писателями и стали просто скучными соцреалистами, чтобы спасти свою жизнь. Послевоенные украинские диссиденты их разгоняли и сажали в тюрьму и выгоняли с работы за попытки рассказать об их предшественниках из 30-х годов. Диссиденты 60-х, 70-х попадали в тюрьму за попытки рассказать о своих предшественниках послевоенных. Один из самых знаменитых украинских диссидентов, Василий Стус, попал в тюрьму и умер в советской тюрьме уже в 80-е. Его диссидентская карьера началась с того, что он прочитал сборник «Расстрелянное возрождение» и стал интересоваться культурой, которую не мог увидеть вокруг себя. И как хочется сказать, но был же перерыв, была же, значит, независимая Украина и так далее. Но вообще-то в историческом измерении этот перерыв был очень маленький. Василий Стус умер в 85-м году. Украина стала независимой в декабре 91-го. И вот всего-то и прошло одно поколение без как бы внешних репрессий. Начиная с 14 года, как только русский сапог опять появился на территории Украины, все вернулось. Одно из первых символических действий ДНРовской русской власти в Донецке стало в том, чтобы демонтировать памятную доску на доме, где жил Василий Стус в Донецке. Тут хочется сказать, конечно, что если воспринимать культуру в широком смысле, все наши действия, всю нашу память, все, что производится на русском языке, то, конечно, в русской культуре есть люди, которые это прекрасно знали и которые много сделали для того, чтобы историю, например, расстрелянного возрождения рассказать. И одним из таких людей был и остается историк Юрий Дмитриев, который нашел урочище Сандармох. С 27 октября по 4 ноября 1937 года в Сандармохе были убиты 1111 человек. Существенная часть из них были видными украинскими писателями, деятелями культуры и чиновниками. Николай Кулиш, Михаил Еловой, Лесь Курбас и другие люди. Но что происходит с Юрием Дмитриевым, мы тоже знаем. Рефлекторные

только из тщательно отобранных нами хороших свойств. А она состоит из миллиона плохих еще, и их нельзя учитывать отдельно друг от друга. Нельзя сказать, что, значит, вот отдельно писатель Максим Горький, а отдельно репрессии против украинской интеллигенции. Особенно это нельзя сказать, потому что самые видные советские писатели, которые и в постсоветской России пользуются большим уважением, плавали вместе с Горьким по Беломоро-Балтийскому каналу и писали агитки УГПУ про то, как перековываются их украиноязычные коллеги, потому что в тот самый момент, когда они плавали по Беломоро-Балтийскому каналу, их украинские коллеги копали этот канал. И кажется, это надо учитывать в тот момент, когда приходит время задуматься или, не дай бог, произнести вслух что-нибудь про отмену русской культуры. Потому что проблема русской культуры, по крайней мере, с моей точки зрения, состоит не в том, что ее отменяют или недостаточно ценят, или недостаточно наслаждаются, а проблема русской культуры в том, что она какая-то очень однобокая. И хотелось бы, чтобы русская культура не отменялась собственной однобокостью, чтобы она включала в себя большой рассказ про потерянные книжки, написанные на украинском языке, и их авторов. Как писала Виктория Амелина, русские рукописи не горят, а украинские запросто. И книжка «Мастер и Маргарита», откуда взята эта фраза, сохранилась. А вторая часть романа «Вальдшнепы» писателя Миколы Хвалевого не сохранилась, потому что советские власти забрали весь тираж журнала, где она была напечатана, и уничтожили, и до сих пор не нашли ни одной копии. А Хвалевой покончил жизнь самоубийством в 1933 году в Будинке Слова в Харькове, просто потому что всю культуру, которая его окружала, уничтожали и убивали. И для него это было вдвойне мучительно, потому что он считал себя коммунистом и думал, что он идет с кем-то по пути. Это в Тбилиси, где я живу, уже много месяцев идет совершенно фантастическая выставка про грузинских репрессированных писателей. И репрессированных писателей в Грузии были сотни. Грузия не самая большая страна, но советские власти умудрились найти, репрессировать там сотни писателей. Конечно же, как и в Украине, эти сотни писателей не были в, как бы, всей совокупностью культуры, но они были огромной частью той культуры, которая как бы позволялась. И хотя бы в какой-то момент времени людей, которые были напечатаны, которые, я не знаю, ездили куда-то и выступали, и переводились не только на грузинском языке, и эти жертвы, как и всегда в таких случаях, бывали прямыми жертвами. Поэта Тициана Табидзе убили, а его двоюродный брат Галактион Табидзе просто ушел в 30-е годы в запой и как мог избегал творчества, уж точно публичного творчества, и погиб в 59-м году, выпрыгнув из окна психиатрической клиники. Они оба в равной степени жертвы этого процесса, и одним из главных героев этой трагической истории был поэт Паоло Иоашвили, который, как и многие люди, очень с энтузиазмом и радостью принимал приход советской власти, и которая разгромила Грузинскую республику. И для многих это был траурный день, но не для Паоло Иоашвили, который пришел к большевикам практически в первый день после установления новой власти и попросил у них для Советского Союза писателей Грузии дом. Один из лучших домов Тбилиси, особняк коньячного заводчика Сарджашвили. И в течение 16 лет Иоашвили был одним из столпов этого сообщества, значит, советских грузинских писателей. Ходил на работу в этот дом, и в 1937 году его начали, как это называется, прорабатывать на заседаниях Союза писателей Грузии за его связи с якобы шпионами, якобы предателями. И это длилось несколько дней, несколько заседаний, сохранились стенограммы этих встреч. И после очередного заседания поэт Иоашвили в том самом доме, который он выбросил у большевиков для литературной работы и создания социалистической грузинской культуры, коммунистической грузинской культуры, в том самом доме он застрелился из ружья в собственном кабинете и написал даже не предсмертную записку, а письмо. Он написал письмо жене и дочери, и в письме дочери он примерно он написал, что я думал, что я связался с людьми, а я связался с дьяволами, и нет у меня прощения. Точно такую же историю можно рассказать, и я обязательно расскажу. Мне просто это требует дополнительного изучения про Беларусь или Литву или Казахстан. И кажется, это довольно важно, потому что если ты что-то любишь, многие люди любят русскую культуру, то тебя должно занимать не только, как бы, из чего состоит эта культура и какие у нее

самые главные достижения, а еще из того, как она воспринимается. И на каком фоне и в каком контексте она возникала. И культура устроена таким образом, что она состоит не только из текста, а еще из контекста. Что самая великая книжка, написанная в 850-900 году, она является частью культуры не собственно как отдельный текст, а как отдельный текст и все, что было с ней связано и сказано по ее поводу в последующие годы. И этот контекст вот такой. Этот контекст у огромной части произведений, и которыми гордится русская культура. Я уж не говорю про то, что один из главных сайтов, посвященных книжной критике и книгам на русском языке, называется «Горький». «Горький» — это почти словарный пример человека, который был большим писателем, а потом стал большим подлецом. Возможно, для тех людей, которые выбирали это название, «Горький» олицетворял какую-то сложную историю о том, как в жизни человека сталкиваются политика и искусство, и как сложно сделать выбор и понять, к чему этот выбор приведет, и как сложно в чем разобраться. Я не знаю. Я даже думаю, может быть, они говорили об этом интервью. Как потребитель я могу вынести свое суждение и так, и когда я смотрю на это название, то у меня есть мое собственное прочтение, именно исходящее из того, что я часть русской культуры. И которая состоит в том, что название «Горький», оно подчеркивает, что в некотором смысле нам все равно, каким он был говноедом, нам все равно, какие мерзости он творил, что он подписывал и как он собирал писателей писать оды ОГПУ, потому что он писатель. И как бы вот если он большой писатель, то это главное. Вот этого ощущения, этого намека я за годы существования и чтение на русском языке пережил очень много. Что вот есть искусство, а есть как бы низкая жизнь, и человек, который достиг больших высот в этом искусстве, в некотором смысле может быть прощен, или может, мы можем считать несущественным его остальную судьбу. Потому что, конечно, я бы мог назвать словом «Горький», я не знаю, клуб ветеранов ОГПУ. Мне бы не пришло в голову называть именем «Горький» сайт про книжки писателей. И это меня заставляет задуматься об еще одной мысли, которая кажется важной, которую любят повторять, а если не любят повторять, то имплицируют очень часто люди не только в России, но и в Европе и по всему миру. И мысль состоит в том, что культура – это якобы такой мост. Это какой-то мостик, что даже когда, значит, люди воюют, то вот культура, она существует в едином поле, и она связывает народы и людей, и как-то мирит, и все могут остановиться на секунду в своем окопе, положить подбородок на локоть, послушать, я не знаю, ораторию Баха и стать немножечко лучше. Эту мысль я не знаю, сколько раз я слышал в жизни. Десятки, сотни, тысячи, все люди, которые ходят на телеканал «Культура» в Москве последние 25 лет, они так или иначе это повторяют. Все люди, которые устраивают всякие форумы, значит, «Культура за мир» или форум не только русско-украинский, а какой-нибудь, я не знаю, израиль-палестинский тоже, они в некотором смысле имплицитно верят в эту мысль, что культура – это такой мостик. И поэтому в ситуации войны якобы этих культурных мостиков должно быть больше, а не меньше, потому что ну, мы же ничего не можем сделать, чтобы не стрелять. Стреляют какие-то другие люди, а вот мы такие тонкие, значит, нам интересна культура, и мы поддерживаем свои культурные связи. Значит, эти культурные связи, если они даже сейчас не останут войну, то потом они, значит, приведут к тому, что мы быстрее помиримся и научимся жить вместе и так далее. Опять же, я это говорю довольно быстро, потому что я абсолютно уверен, что практически любой, кто меня слушает, эту мысль так или иначе встречал десятки раз в жизни. Она мне кажется совершенно поразительно удивительной. И до войны она мне вдвойне удивительна сейчас, когда буквально украинцы мечтают взорвать мост. То есть символ того, что происходит, состоит в том, что одна сторона строит незаконный, ненужный мост, наводит его, а другая сторона говорит, нет, этот мост – это не средство обмена товарами и людьми, это не сила добра. Этот мост нужно взорвать не потому, что мы не любим мосты, а потому что этот мост означает завоевание, оккупацию, репрессии. И полтора года мы смотрим больше. Мост-то построили раньше. Русские пропагандисты снимают фильм «Мост», который, с их точки зрения, символизирует все хорошее, что есть у людей. Мост – это связь.
Но Крымский мост дает исчерпывающий ответ на то, всегда ли хороши мосты. Иногда мосты просто не нужны. Иногда мост надо разрушить и взорвать, а не сохранять и поддерживать. Я думаю, я не знаю, опять же, но я думаю, что очень часто конфликты, которые порождают вот этот разговор про отмену русской культуры, они изначально происходят из того, что какой-то человек, который вообще-то за все хорошее, и, может быть, он и не русский, не украинец, а немец или португалец, какой-то человек совсем со стороны, видя эту войну и пытаясь, что является для интеллигентов просто рефлексом, как бы навести культурный мост там, где не работает, я не знаю, дипломатия и все остальное, и этот какой-то желающий хорошего человека говорит, ну окей, и давайте мы позовем на наше мероприятие и русских, и украинцев, и таким образом, значит, мы покажем, что культура объединяет, что культура наводит мосты. Так. Даже если это не проговорено вслух, то я уверен, что вот уж это настолько свойственно вообще не только русской, но и разнообразным европейским культурам, что я всегда подозреваю в этом организаторов любого культурного форума. И вот эта идея, мне кажется, совершенной, наивной до глупости. Эта идея, мне кажется, происходит из какого-то предельного непонимания вообще, зачем существует любое искусство. Потому что оно, конечно же, не существует для того, чтобы...

приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков. И с вами вновь Нота Бена. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о краудроке. Вообще, этот немецкий жанр — это первое, что приходит на ум при словосочетании «авангардная музыка». Историки, меломаны, они этот жанр очень любят и ценят. По нескольким причинам. Во-первых, он самобытен. Во-вторых, он очень интересен. В-третьих, он дал музыке огромное количество наработок, огромное количество идей и оказал огромное влияние на последующий жанр. При этом особенность его состояла в том, что это жанр не английский и не американский, потому что обычно именно англосаксонская музыкальная идея делает прорывы в музыке. А здесь вот выделились как раз-таки немцы. Сегодня мы говорим о том, какую роль в становлении жанра сыграли академические музыканты и композиторы, почему краудрок появился в нескольких городах, откуда пошло само название жанра и какую во всем этом роль сыграло поражение Германии во Второй мировой. И, собственно говоря, мы начинаем. Как и в любом жанре, нам стоило бы начать с определения, но здесь нас возникает несколько проблем. Несмотря на то, что краудрок довольно мощный и монументальный жанр в истории мировой музыки, который не просто дал Германии уникальное звучание, те самые основы звука, основы работы с мелодией, с какими-то музыкальными инновациями, которые были заложены во времена краудрока, они потом нашли свое отражение и в так называемой Neue Deutsche Welle, и в индастриале, и вообще во всей немецкой музыке, вплоть до берлинского техно. Несмотря на все то, что краудрок дал мировому звуку, мировой музыке, дать ему определение очень сложно. Если упрощать, то это такой жанр экспериментальной музыки, который сочетает электронное, гитарное и психоделическое звучание. Иногда это все идет вместе, иногда это идет по отдельности, то есть просто электронное звучание, просто психоделическое, с какими-то все это нотками немецкого понимания музыки, примесями экспериментов, с какими-то академическими находками, с какими-то наработками в области технологий того времени. Вот это все и есть краудрок. Дать какое-то четкое определение, которое бы захватило все то, о чем мы сегодня будем говорить, очень сложно. Сегодня мы отложим терминологию на потом и приступим непосредственно к музыке. Мы сначала послушаем работы музыкантов, а потом уже поговорим о жанре. Подборка у нас сегодня эклектичная, и начинаем мы с группы «Popol Vuh».

Значит, Popol Vuh — это коллектив из Мюнхена. Название его отсылает нас к месопотамской книге мертвых. Этот коллектив — это одни из пионеров вообще краудрока. То есть одна из первых групп, она появилась там еще в середине 60-х годов. Впервые их огонечек на музыкальной сцене исторической он заиграл в Эссене. Это был 1968 год. Фестиваль психоделической музыки, который там собрал огромное количество народу, повлиял на все, что там было в Германии. Хедлайнером фестиваля, кстати, был Фрэнк Заппа. И вот Popol Vuh, они, в принципе, в этой стилистике играют. То есть это такая психоделическая музыка. При этом акцент в этой музыке сделан на медитативное звучание и плавное композиционное развитие. Группа не вполне такая движовая, эта группа не для расслабона под ЛСД. Музыка этого коллектива, она вас так потихонечку в себя погружает, и вы в итоге не всегда понимаете, это как бы вы слушаете музыку или музыка слушает вас. Если брать какую-то историческую ретроспективу, то сейчас можно сказать, что группа с одной стороны сочетала какие-то, опять же, наработки академических музыкантов 40-х, 50-х годов. С другой стороны, группа, конечно, ориентировалась на тренды такой англо-американской психоделической музыки, самую такую авангардную часть. Поэтому по звучанию группа достаточно спокойная, интересная, в меру экспериментальная, резких переходов нету, которые позже мы услышим у других коллективов краудрока, о которых мы сегодня будем разговаривать. Такие пионеры, очень важный коллектив, не можем мы его не отметить. Послушаем что-нибудь еще из Popol Vuh.

И из города Мюнхен мы потихонечку отъезжаем. Надо сказать, что первый коллектив, о которых мы поговорим, это представители так называемой Берлино-Мюнхенской волны. То есть это те люди, которые работали с инструментами, работали со звуком, работали там с электронным звуком, как вот следующие наши такие немецкие экспонаты. И в итоге все это привело не только к становлению крауд-рока, но и к становлению так называемой берлинской школы электронной музыки. Можно просто берлинская школа. Если группа Пепл Вух, она больше повлияла на какую-то психоделику, больше повлияла на инструментальный крауд-рок, то вот следующие ребята, они уже работали в формате преимущественно электронной музыки, в формате поиска новых взаимодействий с самыми современными на тот момент инструментами, то есть какими-то первыми синтезаторами, которые закладывали основы эмбиента, закладывали основы электронного крауд-рока, который мы также чуть-чуть попозже услышим. В общем, супер культовый, известный, влиятельный коллектив, который называется Tangerine Dream.

Да, как я уже упомянул, коллектив из Берлина. Скажу так, я небольшой фанат вообще Tangerine Dream. Они, мне кажется, немножко скучноватыми, немножко затянутыми. Какие-то у них вот эти электронные сетапы слишком затянутые. То есть ты как бы слушаешь, ждешь, что сейчас вот что-то будет, а в итоге ничего нет. Да, это как вот господин Ларин был такой видеоблогер, вот он говорил, что вот есть сетап, есть панчлайн. Вот у ребят как бы есть сетап, а вот панчлайна, которого я лично очень ждал от их музыки, какого-то прям энергичного развития, у них его не было. Надо понимать, что вот у них был дебютный альбом, композицию, с которым мы послушали, Electric Meditation он назывался. Дальше ребята уже больше работали с синтезаторами, больше работали с электронной музыкой. Сначала это была такая крауд-электронная, это вот где-то второй-третий их альбом. А дальше уже они пошли в сторону эмбиента, в сторону New Age. Ребята очень сильно повлияли на то, что будет с музыкой потом, но это, скажем так, не то влияние, которое интересно лично мне. Поэтому не упомянуть мы их не можем. Опять-таки, к ним я отношусь так с большим уважением, но без большой симпатии. Давайте что-нибудь еще из Tangerine Dream послушаем.

И двигаемся потихонечку дальше. Перемещаемся мы в город Штутгарт. И вот в Штутгарте нас ожидает группа Гила. Или Гила, но, наверное, Гила все-таки.

касательно этого коллектива, нас интересует исключительно первый альбом. Он назывался просто Gila, но там была подпись Free Electric Sound, поэтому иногда его называют полностью Gila Free Electric Sound. Соответственно. По стилю это такой энергичный психоделический рок, в котором очень много чего намешано. То есть там с одной стороны эксперименты, с другой стороны какие-то электронные эффекты вот в тот момент доступные. С третьей стороны там очень большой акцент идет на кислотное звучание, экстремальное психоделическое звучание, которое мы опять же и в позднем психоделическом роке же вот при его переходе в прог-рок можем слышать. Американские группы, английские группы и так далее. У Pink Floyd, например, на первом альбоме вот что-то похожее был. Коллектив не очень известный, достаточно самобытный. Очень рекомендую дебютную пластинку. Дальше можно не слушать. Дальше там у них, по-моему, вышло 2, что ли, альбома или 3. Вот остальные гораздо хуже. Пусть послушайте первый. Он такой вот именно краудроковский, потому что второй альбом у них, они там уже пригласили на вокал какую-то девушку. Концептуальный альбом про беды индейцев в Америке, при том, что сами эти штутгартские молодцы никогда в Америке не были, никогда с индейцами не общались. Понятия об этом не имеют. Музыку стилизировать под истории про великих индейских героев у них, как мне кажется, не получилось. Плюс более такое попсовое, мягкое звучание на второй пластинке вот этой группе конкретно навредило. Как и многим, кстати говоря, группам краудрок. Люди, они жили исключительно в жанре экспериментов, и когда они за них выходили куда-то в степь коммерческую, то получалось это, ну, получалось это у единиц, о которых мы также поговорим чуть попозже. Тем не менее, Gila, первый альбом, город Штутгарт, что-нибудь еще послушаем и двигаемся дальше.

не литературная отсылка. Это в переводе с немецкого «кулак». Соответственно, сразу, прежде чем мы начнем говорить о музыке, очень рекомендую посмотреть обложку их дебютного альбома, который так и назывался «Фауст». Там изображен кулак в рентгеновской съемке. Очень стильно выглядит, наверное, один из самых стильных альбомов в истории музыки. Прямо настоятельно рекомендую. Это вот то, что вы можете повесить себе на стену рядом с какими-то плакатами из старых спагетти-вестернов. Собственно говоря, коллектив, он то ли из Гамбурга, то ли из Бремена. Играли они тоже динамичную психоделику в формате краудрока. По звуку, так как коллектив очень экспериментальный, это смесь академической электронной музыки, как там, например, Карл-Хайнц Штокгаузен, о котором мы сегодня будем еще не раз говорить, каких-то вот краудрок-экспериментов, наработок тех же Popol Vuh, тех же Tangerine Dream, плюс какие-то хиповые вайбы к ним добавились, которые также были характерны и для Германии, там, например, коллектив, как Amandul, по-моему, да, называется, послушаем его.

И вот эта вся такая яркая, громкая смесь, это, собственно говоря, и есть стилистика группы «Фауст». Вообще коллектив появился немножечко в историю. Появился благодаря такому человеку, как Уве Никельбек. Это журналист, который очень переживал вообще за немецкую сцену. И вот он этих ребят собрал, начали они играть. У них была такая фишечка на живых концертах. Они приглашали каких-то уличных музыкантов или просто музыкантов местных. То есть, он приехали они там в какой-нибудь Лейпциг и вот набирали там ребят, которые что-то умели, и они вместе с ними на этом концерте и исполняли. Поэтому сказать, какой состав конкретно выступал на каком концерте, очень и очень сложно. Более того, здесь еще совпала историческая парадигма. Дело в том, что вот благодаря деятельности вышеупомянутых Popol Vuh, Amandul и Tangerine Dream было ощущение, что немецкая музыка, она начинает потихонечку подниматься, что вот она сейчас обрастает мясом, и сейчас-то мы уже покажем, на что мы способны. И лейблы, они очень искали какой-то привлекательный, такой попсовый, но при этом интересный музыкальный проект, которые они могли бы коммерциализировать, спокойно продавать, на этом зарабатывать, также продвигать немецкую музыку, а, соответственно, чем мы больше продвигаем немецкую музыку, тем на больше коллективов можем заработать. Долгое время считал, что именно группа «Фауст» будет таким вот локомотивом всей этой коммерческой движухи. Но, судя по тому, что мы с вами послушали, да, понятно, что никакого отношения к коммерции этот коллектив не имеет. Собственно, послушаем что-нибудь еще из группы «Фауст»,

Ной — это группа из Дюссельдорфа. Что вообще примечательного? Для того, чтобы поговорить о коллективе Ной, нам сначала нужно окунуться в историю другого коллектива. Первоначально была такая команда музыкантов под названием Organization.

Organization — это будущий Крафтверк, о которых мы, понятное дело, сегодня поговорим. Играли они такую экспериментальную, меланхоличную музыку. В основном выступали на каких-то выставках, на каких-то перформансах. Их музыка, она предвосхищала такое культурное погружение. Выпустили они всего один альбом. Вот оттуда мы послушали трек «Silver Forest». Дальше, соответственно, вся эта команда начала работать уже в составе Крафтверк. А ранее Крафтверк, они не совсем понимали еще, в какую как бы степь они хотят двигаться, поэтому звучали они не так, как поздние Крафтверк, которые вы уже знаете, звучали они примерно вот так.

Это трек «Рюкзак», самый, наверное, известный трек этой группы до альбома «Автобан» с их дебютного альбома. И записали они там одну или две пластинки. И господа Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, которые составят костяк будущих Крафтверк, они на правах тех, кто платит деньги, решили, что с двумя другими участниками двигаются они куда-то не в ту степь, решили с ними разорвать отношения. Вот эти вот два других участника создали коллектив «Ной». По легенде, «Ной» значит «новость» переводится с немецкого, по легенде ребята гуляли по супермаркету и увидели там около товаров табличку «Ной», которая очень привлекала внимание публики, и решили так назвать свой коллектив. Давайте что-нибудь еще из него послушаем.

Главный там был человек по имени Клаус Дингер. И второй еще гитарист, я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот вдвоем они в основном выступали, потом кто-то еще присоединился к коллективу. Но первоначально вот они выступали вдвоем на первых двух альбомах. По звуку, ну, здесь можно сказать, что основа музыки группы NO — это минимализм. Как раз Клаус Дингер, он был на барабанах, он отбивал однообразный монотон.

И вокруг, соответственно, этого самого бита нарастает музыка, как вы заметили. Собственно говоря, вот это и был музыкальный костяк группы Ной. Записали так парочку альбомов, потом записывали еще и третий. Кстати говоря, на третьем альбоме, он назывался Ной 75, там была композиция Hero, одна из первых текстовых, наверное, композиций, которые исполняли эти ребята, потому что до этого там исключительно инструментальная музыка была. И вот всем вам известный альбом Heroes Дэвида Боуи, второй из трех альбомов его цикла Берлинской трилогии, вот он как раз-таки написан под впечатлением от этой песни, что интересно. Потому что Дэвид Боуи очень активно взаимодействовал с музыкантами крауд-рока, вот в основном берлинской как раз-таки сцены. Сам он в Берлине-то и находился, да, тут загадок быть не может. Интересный факт, что в честь песни Hero назвал целый альбом, так сказать, отдавая дань почтения немецким музыкантам. Наверное, о группе Ной все. Переходим к следующему коллективу. Он называется Agitation Freak.

Значит, Agitation Free — это вообще группа не очень известная, культовая в узких кругах, но я ее очень люблю. Нам интересен их дебютный альбом, который назывался «Малеш» или «Малек». Не знаю, как на немецком читать такие слова, к сожалению. Что он из себя представлял? Это психоделический краудрок, но в нем очень много этнических, ближневосточных, египетских мотивов. Группа вообще записывает альбом под впечатлением своей какой-то там поездки. Катались они по Кипру, по Турции, по Греции, по Египту, еще там куда-то. Насладились, так сказать, местными музыкальными городскими артефактами и решили все это вставить в свою музычку, играть такой очень хороший психодел, очень качественный, очень интересный. Во многом предвосхитили они волну прог-рока и психоделики, которая в Турции зародится, потом чуть попозже в Греции, тоже это вот 70-е годы, буквально там на несколько лет позже, чем этот коллектив. По звуку будет очень похоже, но здесь все-таки Agitation Free, так как были немцами, кстати, из Берлина, не помню, говорил или нет, они все это, конечно, еще немецким краутовским духом заряжали, поэтому очень рекомендую дебютный альбом «Малек» или «Малеш», послушайте. Также в эти же партии они намешивали, как и все, собственно говоря, краудрокеры, какую-то электронику, прото-эмбиент. Получался такой звуковой коктейль, очень убедительный, очень хороший, поэтому Agitation Free, слушаем что-нибудь еще, идем дальше.

И последние у нас остались две группы, о которых мы сегодня поговорим. Понятное дело, что обо всех группах краудрока просто нет времени сказать. Это будет эфир там на 6, на 7, на 8 часов, чтобы подробно с историей все как положено рассказать. Формат нашего подкаста не подразумевает таких больших временных объемов. Кому интересно, там какие-то занудства про немецких экспериментаторов на 8 часов слушать. Поэтому даже по двум самым значимым коллективам краудрок, которые у нас остались, мы пробежимся достаточно быстро. Первый — это вышеупомянутый Крафтверк.

крафтеры, соответственно, группа из Дюссельдорфа, Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, два там главных мыслителя музыкальных. Оставили мы их где-то на моменте расхождения с группой Ной. Ральф и Флориан очень много думали, как же они хотят видеть свою музыку, хотели в нее видеть такой электронно-минималистической наработки.

видно по композиции, что это прото-крафтверк, то есть то, что они примерно хотели, но как будто чего-то не хватало. Как будто не хватало технологической оснащенности, как будто не хватало точечных музыкальных усилений. После этого они набирают состав. Надо упомянуть, что Ральф и Флорин, они были из обеспеченных семей, считали себя такими настоящими немецкими интеллектуалами и, в отличие от всех остальных в нашем списке, могли себе позволить практически любое оборудование. Самое новое. Более того, специальную установку, по которой нужно было бить, она издавала разные звуки, или там даже подносишь подобие металлической палочки к определенной части диска, и она выдает определенный звук. Из компиляции каких-то электрических радиоприборов удалось производство Kraftwerk собрать, что очень позитивно отразилось на их звучании. И выпустили они альбом, культовый, абсолютно, наверное, один из самых культовых альбомов в истории музыки, который назывался «Автобан». Послушаем оттуда заглавный трек.

Как я уже сказал, Крафтверк ориентировались на электронное звучание. Надо сказать, что недооценивать группу по вкладу в музыку просто глупость. То есть эти ребята, они по сути создали всю ту электронную музыку, что мы знаем сейчас. Они первые, кто электронные наработки того же Штокгаузена попытались в какую-то поп-стезю внести, убрать все живые инструменты, оставить электронный монотонный бит. Далее Крафтверк продолжили развиваться, выпустили альбом Radioactivity, а тут заглавный трек послушаем.

Позже у них был выдающийся Trans-Europa Express и так далее. В общем, группа на этой стезе очень сильно прославилась. Они также работали над своим образом. Если вы посмотрите какие-то клипы, видео с презентацией или просто какие-то живые выступления коллектива, полуроботы, полуманекены что-то там нажимают, очень монотонно говорят. Атмосфера, знаете, японцы показывают видео, где там бегает робот-собака, еле ходит, там движение абсолютно неловким, как пела не очень хорошая группа «Пикник». Вот это все взяли на вооружение Крафтвук, взяли из этого свой неповторимый стиль, узнаваемый, и достаточно долго продержались на этой ниве, как, наверное, передовые электронные музыканты. Что-нибудь еще послушаем из Крафтвук и продолжим.

Последний коллектив, который по влиянию, конечно, Крафтверк уступает. С другой стороны, кто не уступает. Но при этом, это, наверное, мой любимый краудрок-коллектив. По влиянию на отдельных музыкантов, которые признавали гений этих ребят. Коллектив тоже, я думаю, в самых топах находится. Это группа из Кёльна под названием «Кент».

Кен вообще это группа, состоящая из 4 академических, по сути говоря, музыкантов. Состав там был примерно такой. Михаил Кароли, он играл на гитаре, такой мастер нахождения интересных звуков и по манере игры, наверное, не похожий ни на одного другого гитариста. Яки Либецайт, фриджазовый барабанщик, наверное, лучший барабанщик вообще в истории музыки. Помните фильм «Одержимость» был, да, где всячески продвигали Бадди Рича. Вот по мне так Яки Либецайт, он этого Бадди Рича уделывает по полной. Потому что Бадди Рич, он старался играть разнообразно, как вот именно такое джазовое соло, показывая все свое мастерство. А вот Яки Либецайт, он одновременно показывал весь свой талант, весь свой гений, одновременно сдерживал музыкальные порывы своего коллектива, приводил это все в форму, и помимо ритма еще и какую-то мелодику давал. То есть абсолютно уникальное, абсолютно неповторимое барабанное звучание давал Яки Либецайт, гениальный музыкант. Помимо этого, там еще присутствовали два человека. Это бас-гитарист Холгер Шукай и Ирвинг Шмидт, который играл на клавишных. Оба ученики вышеупомянутого Карл-Хайнца Штокгаузена, о котором мы все еще поговорим чуть-чуть попозже. Ирвинг Шмидт – мастер вообще нахождения также уникальных, неповторимых звуков среди клавишных инструментов, при том, что техническое оснащение тогда было достаточно скудное, и при небольшом техническом диапазоне действия он умудрялся брать именно те ноты, именно те звуки, которые были нужны. Значит, Холгер Шукай, выпускник Академии Штокгаузена, играл всегда в перчатках, выдающийся виртуоз, при том, что гитара была не основным его инструментом, при этом прекрасно справлялся он со своей деятельностью. И вот этот вот меломанский коллектив, коллектив выдающихся музыкантов, был у них два солиста, ну, по очереди. Сначала был господин Майкл Муни, американец, он на их вот первом альбоме присутствовал и частично на втором, который Soundtracks. Послушай что-нибудь с первых альбомов.

Потом этот Майкл Муни, он совсем себе мозги проел ЛСД, уехал там искать своего какого-то гуру. Долго думали, значит, Кен, кого же им на должность вокалиста взять, и в итоге нашли они уличного японского музыканта по имени Дамо Судзуки. Разбавил этот академический коллектив своими какими-то психопатическими воплями, сделав из своего голоса еще один там пятый инструмент коллектива Кен, создавая абсолютно неописуемой красоты, неописуемой сложности, неописуемого качества музыку. Что мы послушаем с их классического альбома «Таго Маго».

собственно говоря, Кен, город Кёльн. Мы с вами на этом коллективе закончим знакомство вообще с коллективами краудроком. Очень бы хотелось рассказать больше, очень бы хотелось коллективов побольше привести, но вот опять же временные рамки нам здесь идут не на пользу. Как видите, группы, которые мы только что послушали, они мало того, что находятся в разных городах, то есть там и Кёльн, и Берлин, и Мюнхен, и Штутгарт, так они еще и абсолютно разные по звучанию. Проблема определения, о которой мы с вами говорили в начале, она из этого исходит. Монолитного такого, вот это краудрок, то есть там может быть что-то еще, там как в панке, например. Понятное дело, что есть какие-то основы, но она может чем-то дополняться. Вот тут такого нет. Группы слишком сильно различаются по звучанию, слишком все это звучит не монолитно, эклектично, если хотите. И поэтому какого-то единого определения, помимо того, что, ну, это как бы психоделично, электронно и экспериментально, и то не всегда, дать невозможно. С чем это связано, собственно говоря? Появился жанр, а особенностей у него нет. Связано это с тем, что как таковой единой тусовочки крауд-рок исполнителей не было. Кен делали что-то в Кёльне, Крафтер делали что-то в Дюссельдорфе, кто-то еще там в Штутгарте, они никак друг с другом не взаимодействовали абсолютно, что там кто исполнял, люди уже слышали на пластинках. Общения, живого обмена идеями не было. То есть были там внутри каких-то тусовочек там берлинских, каких-то мюнхенских, но вот города между собой, как правило, не взаимодействовали. Это и дало нам то самое разнообразное звучание внутри жанра, которое мы имеем сейчас. Собственно говоря, возникает следующий вопрос. А зачем в каждом городе искали какое-то свое звучание? Надо понимать, что в Германии того времени, помимо вот этих вот замечательных краудрокеров, гениальных, были группы типа там Scorpions, да? Вот эти самые скорпы отвратительные, они делали примерно следующее. То есть они брали то, что сейчас было популярно в музыке в Англии и в Америке, играли то же самое абсолютно. Поэтому на фоне краудрокеров их альбомы, они очень пресные, какие-то неинтересные, очень скучные, очень вторичные. Но при этом они зарабатывали деньги. Краудрокеры таким похвастаться до определенного времени не могли. Так почему же музыканты не шли по пути коммерции, а пошли по пути каких-то экспериментов, какого-то самовыражения, поиска немецкой музыкальной идентичности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала рассмотрим само название краудрок. Почему крауд? Что это вообще такое? Надо сказать, что это название придумали не сами немцы, а его придумали англичане. Там спорит кто, то ли диджей Джон Пил, который в эфире своей радиопередачи активно ставил, продвигал краудрок в Англии, то ли в журнале Music Maker кто-то написал, то ли еще кто-то это придумал. Кто придумал, неважно, важно, что это такое. Крауд — это квашеная капуста. И это такое уничижительное слово для обозначения немцев. То есть во времена войны вот этих самых немецких солдат называли краутами, язвительным, оскорбительным тоном. Поэтому сами немцы использовали название типа космиш-рок, там что угодно, только вот не крауд до поры до времени. Попытки создать аутентичную музыкальную сцену в Германии, они обоснованы были на самом деле историческими культурными предпосылками. Небольшой сейчас будет экскурс у нас в историю, и до конца эфира о ней мы и будем говорить. Закончилась Первая мировая война. Германия в ней проиграла, подписала Версальский мир. В народе, так как война практически не велась на территории Германии, немцы там воевали в Италии, в России, где-то там во Франции, и потом бац, они проиграли. В обществе тогда было очень стойкое ощущение, что победу кто-то украл, что немцы, они сами не могли проиграть, то есть это какой-то просто заговор. Мы бы додавили, но вот кто-то помешал. Ну, потом пришел, значит, господин Гитлер, объяснил, кто помешал, объяснил, что с этим делать. Сейчас-то мы ошибки извлекли, как говорится. Сейчас мы уже додавим. Додавить не получилось. Германия за 30 лет терпит поражение в двух войнах. Притом два поражения очень тяжелых. И если первое, вот в Первой мировой войне поражение, оно было таким политико-экономическим, то есть там отобрали территории, дикая инфляция, но на самом народе, на вот этом вот Das Deutsche Geist, да, в немецком духе, это не сказалось абсолютно никак. Были уверены, что сейчас-то вернемся, обозначимся потихонечку. После поражения во Второй мировой такого, конечно, настроения уже не было. Настроение было абсолютно упадническое. Чтобы вы понимали, страна разделена там на 4 оккупационных территории. Английскую, французскую, американскую, советскую. Берлин
тоже разделен на 4 части. Тотальная капитуляция. У власти там пришли ставленники каких-то иностранных государств. На территории находятся постоянно иностранные какие-то военные. Делают там, ну, что хотят, грубо говоря, со страной. То есть у Германии вообще никаких шансов нет сопротивляться. Помимо всего прочего, к немцам очень пренебрежительно относятся в мире. Все, наверное, страны оси, то есть Италия, ну, Италия в меньшей степени, вот Германия, Япония, они были вынуждены как-то рефлексировать. Потому что они варятся, скажем так, в определенном своем таком культурно-этническом чане и не понимают, куда дальше двигается их нация. Потому что ситуация просто жуткая. И вот эта вот жуткая ситуация, она была не только, опять же, там, в политике, не только в экономике, но теперь она была еще и на уровне культуры, и на уровне национального самосознания. Проигрыш во Второй мировой войне, он же не просто проиграли, а проиграли разгромно и проиграли, будучи уверенными, что вот теперь-то нам ничего не мешает, что вот теперь-то мы, немцы, сплотились как нация. То, чего хотели они как раз-таки в Первой мировой, что сейчас-то мы единым фронтом пойдем и нас не остановить, потому что мы кто? Потому что мы уберменш, да, сверхлюди. По идеологии, которая, значит, тогда педалировалась в Германии. И выяснилось, что вот эти вот сверхлюди, они как-то унижены и оскорблены. Внутреннее ощущение было такое, что, а может быть, мы не сверхлюди, а может быть, мы ошибались все это время, может быть, на самом деле, мы какие-то низшие, на самом деле, вообще недостойные, какие-то действительно звери, людоеды. Гуляли такие мысли, как бы, в то время в социуме. Пыталась Германия как-то понять вообще, что ей делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, во власти и во влиятельных кругах оставались нацисты. Пендел всех невозможно было просто предать трибуналу, который тоже жаждали какого-то реванша. Как и после Первой мировой войны, Германия хотела как-то реабилитироваться. Но она понимала, что реабилитироваться военным уже не дадут никак. Это просто невозможно. И она избрала путь реабилитации экономической, реабилитации культурной. Но культурная реабилитация, она пришла не сразу. На этом вот пустыре немецкой культуры, ну, давайте о музыке в первую очередь будем говорить. Если мы возьмем музыку именно нацистской Германии, то там пафосные марши, какие-то даже веселые песенки, они были с таким подтекстом, что, мол, вот мы сама какие-то самостоятельная держава, нам никто не нужен, мы и так лучше всех. После войны, соответственно, всего вот этого вот уже не было, никаких там обращаться к старым произведениям искусства уже было как бы нельзя, не принято, все это было под каким-то запретом, гласным или негласным. Играла в основном музыка стран Америки и Англии. Мы с вами как раз-таки говорили в выпуске про панк-рок, про группу The Monks, да, американские военные на территории Германии. Если мы посмотрим на этот же коллектив с другой стороны, да, это было лучшее, что тогда было доступно немцам. То есть они исключительно либо пародировали американскую музыку, либо просто в наглую ее ставили. То есть ничего аутентичного они придумать не могли, казалось бы. В плане вообще музыкальной сцены, академической в том числе, Германия была в таком состоянии аскетическом. Либо там людям не хватало таланта, чтобы куда-то пробиться, а если талант и был, то старались эту музыку игнорировать. И вот был один человек, которого игнорировать было невозможно. И звали его Карл Хайнштаг Гаузен, о котором мы сегодня не раз говорили. Ну, это настоящий гений. Это гений такой авангардной электронной музыки, который придумывал там разные звучания, разные новые ходы. Был рукопожатен по всему миру просто потому, что, ну, игнорировать был невозможно человек. Как бы вы ни относились, это действительно выдающийся автор, выдающийся композитор, ну, просто было нельзя как-то его не замечать. И Карл Хайнштаг Гаузен, помимо всего прочего, занимался тем, что снимал с немецкой культуры вот это вот табу. Он в первую очередь для самих немцев, во вторую очередь для всех остальных, он пытался показать, что немецкая культура, она не отвратительна, она не какая-то людоедская, какая-то недостойная, она действительно прекрасна, может создавать что-то выдающееся. С одной стороны, если мы говорим о влиянии на мир, да, то это вот как раз-таки позволило крауд-рок послушать и к переосмыслению каких-то старых образов, которыми активно занимался Штокгаузен. Относиться в странах США, Англии, Франции как-то более почтительно. То есть там человек что-то там переосмысляет свою историю, а как бы, ну, вообще не особо, но так как это все-таки Штокгаузен, то пускай переосмысляет, как говорится, мы мешать не будем. И с другой стороны, внутри Германия сделала очень много, то есть помимо того, что оказал влияние на огромное количество краудрокеров, помимо того, что господа из КН, Хольгер Шукай и Ирвинг Шмидт были его учениками, он старался дать какое-то уникальное немецкое звучание, которое позже краудрокеры развивали. А говоря о самих краудрокерах, надо понимать, что это были люди, которые войны как таковой не видели. То есть они были либо детьми во время войны, либо уже родились после.
Но люди искренне не понимали, почему там вот мы как-то ни на что не способны, как же так? То есть мы же там открываем Фауста, читаем, там, да, слушаем Вагнера, да, все вроде в порядке, а сейчас там мы ничего и создать не можем. То есть я не говорю, что там каждый так именно думал, но такие мысли определенно были. И вот эта вот творческая молодежь, она пыталась образ немецкой культуры сделать снова великим, сделать что-то не похожее на то, что делалось раньше. Возвращаясь к группе Кен, как вообще они пришли к такому звучанию? Михаил Кароли, да, который один из гитаристов, он был учеником Хольгера Шукая, который включал ему Штокгаузен и говорил, вот это гениально. А Кароли говорил, что не, это как-то старо, это не очень, вот послушайте, да, и по легенде включил песню Beatles «Time is a Valve».

0: всем известную композицию. И согласился Шукаев, что действительно это того стоит. Собрал группу академических музыкантов, погнали они играть что-то свое. Хотелось не просто копировать, не просто быть в трендах, хотелось создавать именно немецкое звучание. Надо сказать, что вот у этих талантливых людей, которым в достаточно юном возрасте, и Скэн там были ребята за 30, но, как правило, не настолько были зрелые люди, перед ними стояла задача отрефлексировать и как-то побороть, скажем так, культурные репарации, которые платила Германия. Как известно, одно поколение, оно страну гробит, а второе пытается с этим что-то сделать. И вот в культурном плане у Германии, ну и в экономическом, там и в других, конечно, получилось. А где-то хорошо, где-то среднее. Но вот в культурном получилось очень хорошо. Создав вот эту вот немецкую идентичность музыкальную, они смогли пронести ее сквозь года, там, вплоть до 90-х, когда вот это все потихонечку загнулось, к моему огромному сожалению. Германия не смогла в начале где-то нулевых уже предложить миру что-то новое. Тем не менее, на 30 лет Германия стала третьей по важности музыкальной страной после Англии и Америки, хотя там в 50-х годах это было, ну, максимально неочевидно. В заключение хотел сказать следующее, что крауд-рок — это жанр непростой, это жанр с непростой музыкой, непростой судьбой. Понять, что вообще сделали немцы, мы можем по двум факторам. Во-первых, по звучанию, влиянию крауд-рока, назвать стиль группы, на которых все это повлияло, ну, мы с вами будем долго перечислять, тоже отдельный часовой выпуск можно сделать. Притом повлияло настолько, что в 90-е годы, когда пошла музыка джангл, да, музыка техно и так далее, активно начали распространяться сэмплы, выяснилось, что музыку крауд-рок коллективов легче сэмплить, чем пытаться переиграть, потому что действительно жажда поиска чего-то нового была настолько уникальной, что даже повторить это невозможно. А второе — это, собственно говоря, название крауд-рок. Мы не зря с вами упомянули о том, что слово «крауд» было пренебрежительным. Так вот, вот этим вот ребятам молодым удалось сделать из пренебрежительного слова, которое означает второсортность твоего народа, им удалось это слово превратить в национальную фишку. При том, что сейчас ни один человек, когда слышит слово «крауд», не думает о Германии пренебрежительно. Он думает о ней с восхищением, если понимает, о чем идет речь. И вот в этом, кажется, главная победа крауд-рока — очередное доказательство того, что через искусство можно сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С вами был Анатолий Ролесков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!